0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.
3: 12

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни...

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, and glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Доброе утро. Президенты США и Украины встретятся на полях саммита НАТО в столице Турции, Анкаре, сообщает сегодня Рейтерс, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, Дональд Трамп испытывает острую необходимость попытаться положить конец украинскому конфликту. При этом Трамп также намерен вновь призвать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, пишет РБК. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Напомню, в субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Путиным, который продлился почти полтора часа. Об этом сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп заверил Путина в намерении содействовать поиску мирных решений украинского конфликта. Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. Премьеры двух стран встретятся на выставке «Иннопром», сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости. Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в Россию после парламентских выборов в Армении. Также 6 июля сегодня в Екатеринбурге премьер Мишустин выступит на пленарном заседании «Иннопрома», проведет двусторонние встречи с белорусским и киргизским премьерами. Мишустин прибыл в Екатеринбург еще в воскресенье. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с сегодняшнего дня по 9 июля. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлинский, осужденного в Екатеринбурге по тяжким уголовным статьям, могут обменять на россиян, схваченных и осужденных в Баку, уже в августе, пишет Ядин, ссылаясь на источник. Похожая информация есть и в других СМИ. Ранее замглавы МИДа Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, но сроки его визита точно не согласованы. Напомню, прошлым летом после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев за преступления в Баку были странно задержаны 11 россиян. Их судили на разные сроки за транзит наркотиков и киберпреступления. Пляжная погода продержится на Среднем Урале только до завтра, предупреждают синоптики. Сегодня и завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31. Сегодня без осадков, но завтра дожди придут сначала на запад области, затем по всему региону. При этом до конца недели сохранится, хотя и неустойчивая, но очень теплая погода. Дожди местами по области будут сильными. Меньше всего осадков ожидается на юго-востоке, сообщили в Уралгидромете. Дневные температуры на рабочей неделе в Екатеринбурге составят от 25 до 27 градусов, выходные плюс 27-29. Но с дождями, отмечает Росгидромет. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. На Мундиале 2026 определилась вторая пара четвертьфинала. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев со счетом 2-1. Сборная Англии команду Мексики 3-2. Как отмечает газета РУ, норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы. Напомню, ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиале также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 финала будут играть сборные США и Бельгии, Испания и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку.

0: Информация на правах рекламы.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Реклама. Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смешная».

0: Рубрики регионального общественного организации Свердловской области «Мотоклуб Черный Ножи». «Мотоклуб Черный Ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, плюс Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит и показывает 104,5 ФМ. Работают все политологи и экономисты «Волны».
2: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
3: 16+.
1: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
4: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
3: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер около 9 утра. Он отметил, что ответственные службы принимают необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Жители призывают сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или о беспилотниках, отметил губернатор. Обо всех подозрительных объектах жители региона просят сообщать по единому номеру 112. Гигантская пробка скопилась сегодня на Екатеринбургской объездной. Сегодня в городе стартовала международная выставка «Иннопром» в павильонах «Экспо». В зоне досмотра там проверяют наличие запрещенных предметов. У входа в выставочный центр длинная очередь. Ее разделили на 4 потока. Отдельно заходят экспоненты, персонал, пресса и посетители, отмечает Ядин. Накануне в Екатеринбург прилетел премьер Михаил Мишустин. В городе заметили его кортеж во главе с лимузином «Аурус». В гараже Свердловского правительства таких машин нет, отмечает агентство. На «Иннопроме» сотни крупнейших компаний покажут разработки в сфере IT, робототехники, беспилотных технологий, а также электроники, машиностроения и промышленного оборудования. Смерть в Кушеве прошел 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра, согласно обследованию разрушений, превысила 33 метра в секунду. К таким выводам пришли специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете, пишет «Комсомольская правда». В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет это наиболее сильное явление в регионе по масштабу повреждений от сильного ветра. Синоптики также отметили, что избыток влаги в связи с сильными дождями в июне привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. Сухие лепестки календулы содержат почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, сообщили ученые из университета Джорджии. Наиболее ценной фракцией белка оказался альбумин. Он термостойкий, сохраняет свои свойства при нагреве до 105 градусов по Цельсию. Это делает его перспективным ингредиентом для выпечки и других продуктов, проходящих термическую обработку. Кроме того, белки календулы богаты аминокислотами, отвечающими за глубокий мясной или бульонный оттенок вкуса. Сами лепестки календулы также содержат клетчатку, кальций, калий,

0: И опыт врачей, и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. Здоровье 365 – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: 10:03 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программа «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрашов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нам, ваши вопросы, свидетельства, мнения, все, что касается автомира и тем, которые связаны нынче с автомиром, с дорогами, с проезжей частью, с тротуарами, я имею в виду, с тем, как они там себя ведут в последнее время. Что-то, мне кажется, их все-таки поменьше немножко стало. Ну, ладно, это чисто без статистики.
2: Да, слушай, внимание переключилось.
1: Может быть, может быть.
2: На другие истории.
1: Да. Обсуждать начали топливо, поэтому идешь и думаешь о топливе, а не о сим. Которые тебя обгоняют. Угу. Все равно, если есть свидетельства, вопросы, все сюда присылайте. Плюс 7-908-909-104.5 через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. После того, как прошел праздник 90 лет ГАИ, было объявлено, что гаишники будут проводить сплошные рейды. Причем по всей России. Да, вот на выходных прям многие СМИ написали, будем проводить рейды. Вчера я видел такой рейд. Перекресток декабристов Белинского.
2: Так.
1: Такая, хороший такой перекресток, там переход по диагонали.
2: Ну, интенсивный достаточно,
1: интенсивный,
2: да.
1: Повороты, все как надо. Стоит один гаишник и что-то ждет. Первое, что я увидел, я подхожу к светофору и жду, когда мне загорится зеленый, горит красный. Какой-то мужик передо мной пошел на красный, просто посмотрел, никто не заворачивает с Белинского на декабристов, и пошел, уткнулся прямо в гаишник, они что-то поговорили там, я не услышал этого разговора, потому что я ждал-то зеленый, вот, и все, мужик дальше пошел.
2: Это называется профилактическая беседа.
1: Не ходи на красный, называется.
2: Да.
1: Потом я уже перехожу и вижу, как проносятся, в том числе, симщики по этому перекрестку. Ну, не спешиваясь, естественно, вот во все стороны, которые, еще раз, диагональный перекресток, везде можно ехать. Я говорю, смотри, вот негодяй, вот негодяй, вот негодяй. Он говорит, да что с ними уже сделаешь? Ничего с ними уже не поделаешь. И остался стоять, где стоял. Вот так вот я увидел рейд.
2: Ну, зато рейд прошел. Да. Вот постояли с кем-то, поговорили, с кем-то даже не пытались поговорить. Вот оно так у нас
1: что, все гоняться, что ли? Он вот, без да. машины был, одиноко стоял. А сегодня...
2: Ну, может быть, у него другие функции были, на самом деле. Может быть, он не для рейда стоял, а для того, чтобы обеспечить там проезд какого-нибудь кортежа, допустим. Ну, да?
1: Выскочит на дорогу.
2: Выйдет как регулировщик просто, и все. Mm-hmm. Ну, и положено почему-то, когда там кто-то приезжает, да,
1: у нас же
2: то
1: умеют светофоры
2: сотрудников
1: настраивать.
2: Сразу очень много становится.
1: Mm-hmm. Ну, у нас, да.
2: Ну, не знаю, я не берусь сказать однозначно, что он там делал. Вот, ну, может быть, он и не в рейде был, собственно.
1: Mm-hmm. А сегодня стоят, ну, тоже, наверное, это связано в том числе с Иннопромом, здесь, на Карла Либкнехта, ну, вот где аллейка, да, на Ленина, прям посерединке. Не на самой аллейке, а вот в том месте, где она начинается. Да. И это дисциплинирует. Сегодня моноколесист сошел с моноколеса и провел его, спешившись. И парочка вот этих вот симщиков тоже прошли перекресток, пересекли, спешившись. Так что наличие автомобиля госавтоинспекции на кого-то еще влияет.
2: Не, ну, конечно, да, создает правовое поле, как я всегда говорю, вокруг сотрудников госинспекции.
1: Силовое, да. Правовое поле, да.
2: Правовое поле создается, да, там, в радиусе 100 метров примерно. Ну, кто как видит, да, какое зрение. И действительно, там, люди начинают как-то сразу более дисциплинированно и аккуратно себя вести.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, топливные хроники. Куда без них. Активная фаза топливного кризиса закончится в течение нескольких недель. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия». Цитата. «Правительство действительно сделало достаточно много для стабилизации рынка, преодоления кризиса. Я надеюсь, что все это в ближайшее время даст результат. Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября». Не могу когда, сказать, когда именно, завтра или послезавтра, но до 1 сентября активная фаза, пассивная еще может продолжаться, наверное.
2: Ну, надо. Я не знаю, да, что такое активная фаза, интересно, конечно, да. Но действительно сделано достаточно.

0: многое, да, и многое сделано для увеличения объемов выработки топлива, да, но при этом со снижением его качества,
1: мы
0: конечно же,
1: да,
0: та же самая сера, та же самая сера, там содержание серы достаточно большое, разные присадки, которые позволяют увеличить октановое число топлива. Это все хорошо и замечательно, но наши двигатели спасибо-то за это не скажут. Ну, кстати, вот и мы об этом как-то не говорили, да, но с учетом того, что качество топлива становится хуже, и я уверен, что никто там паспорта качества не смотрит, что вы заливаете, да, тут можно один совет дать: уменьшить интервал замены масла. То есть, если вы раньше меняли масло, допустим, раз в 10 тысяч, то можно перейти там на 7500, те же самые. Если меняли раз в 15 тысяч по какой-то причине, то ну там раз в 10 хотя бы тысяч надо его менять почаще.
1: Но это все-таки такая перспектива, какая-никакая, 7 тысяч, ну, довольно такое расстояние, если, тем более, по городу передвигаешься, серьезное. Нам ну же да, говорят, кризис-то кончится сейчас. Ну, не сегодня, завтра, в 1 сентября-то точно активная фаза пройдет.
0: Но разрешение производства бензина с повышенным содержанием серы у нас действует до, по-моему, 31 декабря.
1: Да, да,
0: до конца, до конца года, да.
1: Угу. Так что привыкайте, да, уже или вырабатывайте ваше автоповедение с учетом того, что будет Евро-3, а возможно Евро-2, потому что говорили, что правительство размышляет о том, не предоставить ли такое право некоторым
0: НПЗ. Ну, посмотрим. Пока Евро-3 это уже свершившийся факт, да.
1: Да. Ну, в общем, вы, кстати, обещали выложить в Телеграм-канале там какие-то...
0: А мы выложили?
1: Ну, выложили, да.
0: Да,
1: нет, конечно. Значит, я упустил. Так что обращайтесь в телеграм-канал Максавто, и там есть правила, куда смотреть, на что обращать внимание при заправке в современных условиях. Опять продолжая тему топлива, Яндекс тестирует интерактивную карту с актуальной информацией о топливе на АЗС. Водители смогут быстрее находить подходящий вариант. Карта использует обезличенные данные сервиса компании с заправками о проливах горючего за последний час. На сегодняшний день подключено около 10 тысяч АЗС по всей России. И чтобы помогать сервису, Яндекс призывает делиться водителей информацией. Мимо проехал, увидел очередь. Или наоборот, стоишь в очереди, заправляешься.
0: Ну, скорее всего, да, это будет функционал. У них же есть навигатор, которым достаточно активно многие пользуются. Да, люди, да, и пробки смотрят, и вообще по нему ездят, в принципе. И ты знаешь, если там при подъезде к АЗС будет возникать кнопочка, там, сообщи об очереди.
1: Сколько стоит там, что, автомобилей, да?
0: Что-то быстренько нажал что-то и поехал. Или сам в очереди стоишь там и отметил, что вот встал там, вот заправился, да? Такая обратная связь, она позволит эту карту действительно сделать актуальной. Такой, потому что... Ну, наличие топлива тоже важно, безусловно, да, но, на мой взгляд, гораздо важнее все-таки очередь на АЗС.
1: Очередь и
0: топливо,
1: цена.
0: Оно есть, конечно, да, но хотелось бы еще и знать, где очереди есть, где их нет. Вот, ну, посмотрим, как все это будет развиваться. Видишь, компания достаточно быстро под новые условия начинает что-то разрабатывать.
1: Все правильно, все логично. Технологический гигант. Ну, сначала на таксистах будут это все тестировать, ну, потому что им нужнее, скажем так, они чаще заправляются, это все логично. А потом будут рассматривать в случае удачного эксперимента распространение этой программы для всех участников дорожного движения, кому надо.
0: Ну, видишь, тот же самый пролив топлива, он берется же из данных Яндекса как раз, потому что через навигатор ты можешь, или там через Яндекс.Карты можешь заправляться, в том числе ты приезжаешь, система понимает, что ты находишься на АЗС, сразу тебе предлагают, вот, ну, укажи номер колонки, сколько тебе литров там, и привяжи карту свою, да, и заплати. Так вот, таксисты, они, наверное, основные пользователи вот этого сервиса, потому что за них, за использование там какие-то баллы приоритет, по-моему, что-то там такое, как называется, начисляется.
1: Ну, то есть инструменты для того, чтобы их подключить к информированию.
0: Ну, чтобы какую-то информацию получить.
1: Эту систему, актуальной информации.
0: Онлайн-статистика такая, да.
1: Очень даже, мне кажется, логично. Хорошее дело в нынешней ситуации, мне кажется, как быстро это все введут, насколько будет эффективно, это мы посмотрим. Но попытка, как говорится, не пытка. Плюс 7-908-909-104-5. Сообщайте, что творится на трассах, на заправках в том числе. Потому что я в субботу, например, ехал, и понятно, где есть топливо, а где нет. Где есть топливо, очередь. Где нет топлива, значит, заправка закрыта. И там никого нет. Ну, кстати, очереди, я бы не сказал, что везде такие уж прям серьезные-серьезные. Иногда похожи на такие очереди в час пик, знаешь, ну, там машин по 10-15 собирается.
0: 10-15 это еще вполне переживаемо. Да.
1: Кое-где больше очереди. Ну, видимо, цену я не видел, потому что быстро ехали, я не считывал, сколько именно стоит бензин, но, тем не менее, ну, такие, ну, терпимые, можно так сказать. Очереди в нынешней ситуации.
0: Но еще выходные дни, многие там куда-то уехали, например, и остались кто заправлялся в городе. Видишь, на трассах больше ситуация напряженная достаточно, потому что заправок количество более ограниченное, да, вот это в городе ты можешь на одну, на вторую, на третью съездить, вот на трассе тебе деваться некуда, да. И вот этот вот страх у людей остаться без топлива, и будут стоять ждать, будут стоять в очереди, в большой очереди, и вот на трассах иногда приходится, я так понимаю, что даже по несколько часов стоять для того, чтобы заправиться.
1: Ну, тоже от региона к региону тут зависит.
0: Еще плюс, да, во многих регионах ограничения есть какие-то, да, вот мне вчера знакомый из Волгоградской, можно сказать, области рассказывал о том, что у него 20 литров ограничения в один чек. Ну, просто это приводит к чему? Человек заправляет 20 литров, весит обратно пистолет, обратно его снимает, опять идет на ЗС, платит. То есть это еще увеличивает количество времени.
1: Они заставляют круг делать вокруг заправки, ну, чтобы ты как будто бы уехал.
0: Кто тебя заставит? Попробуй тебя заставить.
1: Камера, не знаю. Молодой человек, вы еще не проехали ваши там 5 километров вокруг.
0: Ну, вот и все люди так заправляются. У кого сколько бак, вот по несколько подходов. И все это, естественно, к чему приводит? Это приводит к увеличению времени заправки одного автомобиля, да, и, естественно, к очереди.
1: Уже, да, какие-то мемы появились по этому поводу в разных социальных сетях. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция ВКонтакте, туда тоже пишите. Юрий сообщает, что в сообществе камеры ЕКБ Серов образовался стихийный чат. Бензин на трассе оперативно сообщает про заправки и очереди каждый час примерно. Кстати, да, во многих населенных пунктах есть такие чаты, которые, ну, раньше-то были для того, чтобы... Ну,
0: локальные чаты, да.
1: Да, пробки отслеживать, патрули, как что работает и так далее. А сейчас вот такие же чаты. Вот база-то есть.
0: Не, ну, актуализировалась информация, да. Пользователи заинтересованы, в принципе, сообщать. И так, знаешь, всем миром. И действуют люди в этом. Ну, это прям хорошо.
1: Это нормально вполне. В субботу заправлялись на Челябинском тракте. В очереди были минут 10, сообщает Дмитрий. Ну, говорю же. Вот,
0: это, можно сказать, что и не были в очереди.
1: Так, затруднение. Вчера в 6.45 заправлялся на въезде на Серовский тракт. Без очереди. Правда, у меня дизель, и никто не заправлялся. Ну, про дизель мы уже говорили, что его, да, не настолько он актуален для тех, кто передвигается на личном автомобиле, скажем так. Со вчерашнего дня запрещено движение по ИКАД в дневное время. Стоят ГАИ. В итоге безумные пробки на въезде в город, Сергей Васильевич сообщает. А для чего тогда ИКАД?
0: Это связано с инопромом.
1: С инопромом, да, с приездом высоких лиц, скажем так, да, которые вчера уже начали прибывать.
0: Каждый год, по сути, это происходит. Да, сегодня же нулевой день, так понимаю, называемый.
1: Почему нулевой? Первый.
0: Вчера был нулевой.
1: Вчера показывали журналистам закрыт. То есть вчера никого толком не пускали, сегодня уже пленарки начинаются. Там будет закрыта определенная часть экспо, потому что вот эти высокие гости будут между собой разговаривать. А так, в принципе, ну, в какое-то время всех выгонят, потом обратно запустят, как обычно. Но понятно, что там творится сейчас. Это можно каждый год просто копипастой журналистам рассказывать, что творится на Кольцовском тракте, что творится на входе.
0: Ну, там традиционно пробка.
1: Там,
0: да,
1: вообще все одинаково, вообще ничего не меняется в этом плане. Так что стабильность – признак мастерства. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Замену масла делаю каждые 150 моточасов. Даже с ухудшением качества топлива это все равно перекрывает срок службы масла. По пробегу это выходит где-то 7500 километров, как ты, собственно, советовал.
0: Не, ну, замена по моточасам наиболее правильная, на самом деле. Так, да, потому что автомобиль стоит в пробках, стоит вот на прогреве, допустим, и это более правильная история. Но просто не у всех автопроизводителей есть возможность посмотреть эти самые моточасы. Да? Вот есть автопроизводители некоторые, которые вместе с показаниями одометра ты можешь там где-то в глубинах меню, да, найти и количество моточасов. Ты можешь сам сбросить после замены масла и смотреть, сколько же там все это проработало. Но это есть далеко не у всех. Это, знаешь, скорее исключение, чем правило, наличие такой информации. Поэтому привыкли ориентироваться По пробегу, ну, примерно по пробегу.
1: Ну, да. Если есть, то пользуйтесь. Вот видите, как хорошо, когда вам позволяет автомобиль считать моточасы. И чтобы топливную тему закрыть, Иннопром, соединим сейчас эти две темы. Основной партнер — Индонезия. И на одном из заседаний будет обсуждаться применение пальмового масла в промышленности. Не для производства другого масла, как мы привыкли, а в том числе для производства...
0: Или для продуктов, да?
1: Да, да, в промышленности, для производства топлива. Например, уже в самой Индонезии 50 на 50, вот есть стандарт биотоплива B50 у них называется, в котором топливная смесь на 50% состоит из дизельного топлива, а на 50% из сырого пальмового масла. В перспективе страна намерена отказаться от импорта дизельного топлива вообще и заверяет там в Индонезии, что пальмовое масло можно перерабатывать не только в дизтопливо, но и в бензин и этанол. И вот они нас сейчас научат.
0: Ужас какой, а? Смотри, я не знаю, мне кажется, двигатель не скажет спасибо вот за такое масло уж. Да, совершенно точно. Ну, опять же, да, вполне возможно. Ну, это экологическое топливо, действительно, там и видишь, продуктов нефти меньше необходимо использовать в нем. Но вся проблема в том, что у нас пальмовое масло никогда не выпускалось, по-моему, да,
1: в Российской Федерации. Его можно только закупать.
0: Ну, и оно, я так понимаю, очень дешевое к тому же, да, само по себе.
1: Дешевле, чем явно продукты переработки нефти, мне кажется, с учетом еще всяких акцизов и так далее. Может, это наш путь. Пальмовое масло. Не знаю, кстати, какие у них характеристики. Все-таки Индонезия отличается.
0: Ну, вот я тоже не знаю, поэтому, да. Вот,
1: Российские Федерации не готов по климату я. Хотя бы там и по другим.
0: Не готов я, да, обсуждать эти моменты. Может, он замерзнет, действительно.
1: Готовы обсуждать это все и будут обсуждать или сегодня, или завтра, не знаю уж точно, не посмотрел, но действительно такая сессия будет, где про пальмовое масло они нам все расскажут, как его можно использовать. Может, это и выход из того самого кризиса топливного.
0: Возможно.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Когда был на Борнео, сообщает нам Юрий, от плантаций разбегались глаза. Впечатление, что кроме пальм там ничего не росло. Поэтому используют пальмовое масло. Все логично на самом деле, по большому счету. Ладно, к другим темам давай перейдем. Про рынок хотелось бы поговорить. Автомобильный. За первые 6 месяцев в России было продано 608 618 новых легковых автомобилей. Это почти на 15% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Казалось бы, рынок ожил. Но не все так просто, потому что...
0: Надо смотреть, да, меняется структура рынка самого. То есть, если раньше там это были совершенно понятные автомобили, и дорогие в том числе, и с большим объемом двигателей, и с большой мощностью, то сейчас структура рынка, она снижается, да. Больше покупают автомобилей недорогих, там до 2-2.5 миллионов рублей, скажем так. Если мы говорим про то, что ввозят, то это, как правило, до 160 лошадиных сил. То есть сама структура рынка, она, ну, прям перерабатывается достаточно серьезно из-за высокого утильсбора. Как раз, когда на автомобиль свыше 160 лошадиных сил придется платить там гигантский просто утильсбор. Да? Ну, поэтому ничего удивительного, в принципе. Все как раз и говорили о том, что рынок, может быть, он не упадет в количественном соотношении, да, но поменяется достаточно серьезно структура этого самого рынка.
1: Ну, так, наверное.
0: И она уже меняется, это уже прям, да,
1: ну, еще
0: налицо.
1: С чем сравнивать, потому что первая половина 25-го года была провальной. Вторая половина уже не такой провальной, ну, от нее уже по-другому будем считать, и что будет в второй половине 26-го, тоже не совсем ясно. Это вот эффекты разных баз, скажем так. Ну, и вот этот самый топливный кризис тоже говорят как один из факторов, который повлияет в какой-то перспективе на спрос на автомобиль.
0: На структуру рынка, да?
1: На структуру рынка в том числе. Но...
0: Мы же обсуждали уже, да, что продажа гибридов резко взлетела.
1: Да, почти на 100%.
0: И многие как раз с топливным кризисом и связывают с тем, что люди стали более внимательно и пристально смотреть на эти автомобили, потому что хоть какая-то альтернатива ездить. Ну, посмотрим, чем дальше все это будет
1: Главное, чтобы заканчиваться. С кризиса вышли, да, победителями, скажем так, а не куда-то еще дальше рынок обвалили. Возможности есть, главное их использовать. Сергей Васильевич сообщает, что количество моточасов легко вычислить по средней скорости. Средняя скорость есть на многих автомобилях. 20 км в час за 200 моточасов пробег составляет 4000 километров. Я тебе сообщу, я прочитал.
0: Хорошо.
1: Посмотри на меня так. Ну, если хочется вычислять, то вычисляйте.
0: Нет, по средней скорости количество моточасов невозможно посчитать все-таки, да. Какие-то параметры нам неизвестны с вами. Угу. В любом случае. Потому что автомобиль может стоять там, да. Может, я 10 часов в день стою на одном месте, у меня пробег ноль, средняя скорость там падает, естественно, угу. Да. Вот, ну... По километрам. Давайте ориентироваться по километрам. Mm-hmm. Все-таки это общепринятая есть такая история. Да, принята и производителями она
1: mm-hmm. указано, кстати,
0: поддерживается полностью. Mm-hmm. Да, у нас замена масла всегда указывается в километрах, mm-hmm. в моточасах.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про поддержку многодетных семей. Минтранс России утвердил изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах страны. То есть это не только для Москвы, а для всех, ага. в принципе. Что, если у семьи в этом случае, да, если эти рекомендации будут все-таки утверждены, парковочные льготы для семьи с тремя детьми одно бесплатное парковочное место, для четырехдетной семьи и выше два парковочных места бесплатно.
0: Угу. Ну, можно разрешение оформить, я так понимаю.
1: Я вот не знаю, кстати, платные городские парковки. Как технология-то? То есть ты должен
0: податься... Ну, платные городские парковки ты подаешь в муниципалитет, где ты проживаешь, собственно, да, заявление, получается, разрешение на парковку, и, собственно, все. В Москве эта история достаточно давно работает. Есть и резидентские разрешения, угу. и парковки, вот разрешение для парковок инвалидов, вернее, не инвалидов, а многодетных, действительно. Угу. Когда ты подаешь, тебе бесплатно, ты в каком-то там квартальчике имеешь право парковать свое транспортное
1: средство. Это платная парковка или платная муниципальная парковка?
0: Платная парковка. Ну, платная.
1: Вот обычная, обычная. Потому что нам же недавно мы узнали, что есть муниципальные парковки, которые как бы тоже платные. Но это не те платные парковки, которые в центре находятся, а такие большие площадки, куда можно поставить автомобиль.
0: Ну, так, огороженные,
1: да.
0: площадки, да.
1: А тут имеется в виду платная парковка.
0: Ну, я так понимаю, что да.
1: Ну что ж, хоть тут разрешили. Утилизбор не стали снижать для многодетных? Хотя бы парковку.
0: Ну, эту идею сразу отмели как-то, да. Вот. И, ну, у нас нет никаких там льгот ни для каких категорий граждан. Это, конечно, удивительно, да, потому что в разных странах ЕС даже они есть для инвалидов, там, для многодетных, для разных еще категорий граждан. И таможенные льготы есть. У нас никаких ни таможенных льгот, ни льгот по уплате утилизбора. Вообще никаких нет.
1: Все равны. Перед утилизбором равны все вообще.
0: Перед утилизбором, да, равны все.
1: Мы нашли, наконец-то, уравнитель, такой, да. уравнитель наш отечественный. Это утилизбор. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрешову до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: У нас с вами середина лета на дворе, а лето – это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются, иногда нам везет и с температурой, и солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. Все-таки скажите именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
4: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце – прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтически, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее, и самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
3: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
4: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
3: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть?
4: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает, то есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются, тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потеря тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
3: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:31 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
5: Доброе утро всем.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
5: Сначала срочная новость. Аэропорт Кольцово временно прекратил работу из-за беспилотной опасности. Сообщает об этом Росавиация. Цитата из этого сообщения. Введены временные ограничения, вот так сейчас называется, на приеме и выпуск воздушных судов. Ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Сегодня рано утром режим беспилотной опасности был введен в Свердловской области. Также введен в соседних регионах Челябинской и Курганской областях.
1: И на Оренбуржье тоже введен. То есть фактически опять весь Урал попал вот под эту зону почти весь беспилотной опасности. Это уже не раз было. Но вот то, что сейчас аэропорт не работает, это, конечно, проблема. Проблема. Иннопром начался. Гости до сих пор должны, наверное, прибывать какие-то. И куда они будут прибывать? Большой вопрос, если беспилотная опасность действует по, ну, еще и аэропорту, который рядом находится, скажем так.
5: Про Иннопром, конечно, сегодня мы поговорим, там есть о чем вам рассказать, но ощущение, что людей больше беспокоит вовсе не беспилотная опасность, а жара. где бы найти тень. Еще вот бы. Это гораздо более актуально для людей, во всяком случае, по нашим наблюдениям. Между тем, Роспотребнадзор запретил купаться вообще во всех водоемах Свердловской области. То есть любой водоем, все, стоп, он не получил санитарно-эпидемиологическое разрешение. Не рекомендовано. То есть запрет запретом, конечно, люди идут, многие, как мы видели сами в эти выходные. Тем не менее, Роспотребнадзор умыл руки, нельзя.
1: Ну, все правильно. Но это обычная ситуация, каждый год происходит. Иногда парочка водоемов все-таки им там разрешают купаться, но это происходит все, довольно резко. Все, в 26-м году никакого. Нет. Ну, еще продолжают мониторить воду. Последний раз в пятницу 3 июля было все запрещено. Будет исследование проходить и дальше. Но при этом в Роспотребнадзоре напомнили, что купание допускается только в тех местах, которые получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. И призывает жителей региона воздержаться от купания в необорудованных и не прошедших санитарную проверку местах. То есть какая разница, если все равно проводится проверка, там купаться нельзя.
5: Это формальные протокольные фразы. Другое дело, что, я думаю, вы сами наблюдали в эти выходные купающихся людей.
1: Да, может, после таких дождей, может быть, солнышко сами, вышло,
5: может,
1: жара.
5: Может быть, вы сами это делали. Признавайтесь, плюс 7-908-909-104-5, где вы купаетесь этим летом, буквально вот в эти дни, где вы отдыхаете. Может быть, среди вас были те, кто попытался искупаться на Малоистокском, да?
1: Угу.
5: Пруду, Ядин, в частности, ну и не только это издание, пишет о том, что полицейские, по словам очевидцев, выгоняют людей с пляжа, ну и вообще
1: из воды,
5: даже из воды,
1: да,
5: тоже.
1: Да, да, да, и не только, которые купаются, ну, как просто так, сами по себе, но и на сапбордах, если они там плавали, mm-hmm. то, говорят, тоже их оттуда
5: то есть
1: выгоняли.
5: Человек на сапе, и тут окрик.
1: А тут кто, полицейский на сапе тоже догоняет, все, покиньте.
5: Конечно, вообще есть прямая речь некоторых очевидцев. Вот девушка говорит, стоит редкая для Урала жара, люди едут купаться. Мы вот приехали в Малоисток лесопарк, всегда тут купаемся. Вы думаете, это Роспотребнадзор злой науськал полицейских? Нет. Но на другом берегу, по словам этой девушки, приехали какие-то шишки, и у них мероприятие. А потому простых людей выгоняют из воды на соплодках, плавать не разрешается, можно только лежать в траве. У них там наверняка бассейны и нормальный отдых. А мы со своими детьми должны прятаться и переживать, как бы не выгнали с пляжа вообще. И другие очевидцы примерно то же самое.
1: Ну, вот как раз катер там присутствует.
5: Да, и подозревают, что раз на берегу озера Малый Исток находится лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области, значит, там остановились гости, приехавшие на выставку «Иннопром», опять же, об этом пишет издание «Вечерние ведомости», решили, в общем, ограничить простых смертных в отдыхе.
1: По мнению простых смертных, официальных заявлений, естественно, по этому поводу никто не выпускал.
5: Опять же, Ян передает со слов своих читателей, информагентства, три женщины в полицейской форме подходили к каждому, просили покинуть территорию, объясняли ситуацию якобы проведением частного мероприятия в течение сегодняшнего и завтрашнего дней. На мой вопрос, говорит конкретный человек, где постановление о закрытии берега, ссылались на начальство и от нас отстали. Мы остались, но большинство все-таки уехало, проклиная да, власти, как пишет читатель, ну, соответственно, Ян, с отсылкой на слова своего читателя. То есть, что получается, если верить очевидцам? Что простых свердловчан полиция, Паша, пожалела, позаботилась об их здоровье, а ВИПов полиции, если что, было,
1: а у них там, они говорят, бассейны.
5: Очевидцы. То есть ВИП не купались-то там.
1: ВИПам, наверное, и купаться-то не хотелось, может быть, а если купались, то в бассейне, неважно, как это происходит, но действительно такой осадочек остается, когда у людей же есть уже тропинка туда, на Малоистокский пруд, там есть некоторые очевидцы, говорят, мы каждый год приезжаем, каждый год купаемся.
5: Мы с чего начали? Роспотребнадзор сказал, что
1: нельзя.
5: Угодно. Так что, в общем, считайте, что они позаботились о вашем здоровье. Ну, а у входа в выставочный центр Екатеринбург-Экспо с утра были традиционные в июле очереди. Почему? Потому что в июле в Екатеринбурге промышленная выставка «Иннопром». Портал Е1 пишет, что на входе посетители оставляют воду, пауэрбанки, вейпы, пока еще у нас не запрещенные. Угу. А одной девушке пришлось выбросить духи, чтобы попасть в выставочный центр.
1: Но
5: что касается, уже сказали, ВИПов. Накануне Михаил Мишустин, премьер, прилетел в Екатеринбург. Обычно все-таки это происходит не за сутки, а день в день. Но здесь, по понятным причинам, многие люди постарались приехать заранее, что абсолютно правильно. И вот
1: Мишустин уже успел пообещать денег на медкластер в Академическом. Встретились они с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. И, собственно, Михаил Мишустин заявил, что правительство России включится в софинансирование по реализации медкластера.
5: Вот это очень важно, потому что просто поддержка, спасибо, как говорится, вы и метро на словах можете поддержать, но нам деньги нужны. Лучше, как говорится, крупными купюрами, как принято у нас говорить в Екатеринбурге. Соглашение вообще-то о создании этого медкластера, напоминают наши коллеги с портала 66.ru, подписали еще в 2018 году. Тогда подсчитали, это было 30 миллиардов рублей. Вот и умножайте, да. Вот первым резидентом должен был стать не я, охрана материнства и младенчества. Ну и еще вспоминают, что у нас медуниверситет в старых зданиях, памятниках находится. В общем, нужны новые здания, нужны деньги. И вот вроде как, ну не вроде как точно, Михаил Мишустин пообещал.
1: Уже подписали, то есть, да. И это позитив. Тут мы только всегда за.
5: Любопытная история случилась с премьером Армении Николом Пашиняном. Дело в том, что он действительно, он приехал в Екатеринбург, он должен как раз в том числе и с Михаилом Мишустиным встретиться, и сегодня вообще запланировано
1: международное такое
5: выступление,
1: да,
5: где будут премьеры и не только Армении, еще Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Так вот, дело в том, что буквально в эти выходные случилось такое мельтешение, когда фамилия Николы Пашиняна пропала из списка приглашенных спикеров выставки «Иннопром». То есть он исчезал из списка.
1: Там список
5: спикеров.
1: Меняли даже расписание, насколько я помню, сокращалось количество времени, да, на пленарное заседание. А потом все опять вернулись туда, и сегодня они должны с Михаилом Мишустиным пообщаться. И напомню, это первый визит вообще в Россию Никола Пашиняна после выборов. И помним все непростые отношения, которые до выборов еще раньше случались между Россией и Арменией. И сейчас то ли подчеркивают то, что все наладилось. Ну вот не знаю, посмотрим, что они скажут сегодня, у них встреча. Сегодня, кстати, если вы хотите на «Иннопром», то сегодня частично он будет для простых посетителей закрыт, потому что там как раз ВИПы выступают, а обычно на это время частично закрывают залы.
5: Ну, надо сказать, что Екатеринбург вообще стал первым городом России, куда после выборов армянский премьер приехал. Про американцев мы еще поговорим сегодня обязательно. Что касается того, что там на «Иннопроме» показывают, роботы из... одетого буквально
1: в желе.
5: Ну, это понятно, мы не про это, про что-то более серьезное. Вот, например, там представили беспилотный трамвай «Богатырь», который создали транспортные системы. Это ПК «Транспортные системы». Это та самая компания, которая делала для нас «Львят».
1: Но они переделали «Львенок», они учли все недоработки «Львят» и сделали
5: не
1: теперь...
5: Не совсем так, нет, это неправильно написали наши коллеги, да, я расскажу. Выпускается «Богатырь» в Петербурге, на Невском заводе электрического транспорта. Он двухсекционный, львенок с одной секцией. 13 июля «Богатырь» должен отправиться в Верхнюю Пышму для тестов до Екатеринбурга. Но он будет тестироваться с водителем, потому что, например, Андрей Юхненко, гендиректор транспортных систем, рассказал, что пока беспилотный режим в «Богатыре» работает только на территории депо, как он сказал. Да на самом деле, потому что нельзя пока, власти только оформляют еще специальный тестовый экспериментальный правовой режим, сказал господин Юхненко.
1: Но даже в Петербурге же ездили беспилотные трамваи как раз такого же плана, и даже не такого плана, не «Богатыри», а, по-моему, даже нашей сборки, но там действительно
5: как
1: случилось ДТП.
5: Но есть нюансы.
1: Да.
5: Так вот, этот «Богатырь», там убрана часть сидений, сейчас их 35, но появились большие накопительные площадки в центре вагона. До 220 человек, и в комментариях к этой новости многие уже поворчали, но ничего себе, значит, это придется стоять.
1: В накопительной части будут люди собираться, толкаться, а вот в остальной части будет гораздо меньше людей, и посидеть будет не так просто.
5: Ну, не совсем толкаться, наоборот, можно будет встать, а так бы как раз толкались. Более того, улучшили климатическую систему. Раньше в двухсекционном трамвае стоял один кондиционер, теперь их два, но им не сказали просто транспортным этим системам, про славную екатеринбургскую традицию в плюс 30 экономить на топливо и до первого обморока последнего пассажира не включать кондиционеры даже в новом транспорте.
1: Хотя бы окна-то открываются.
5: Окна открываются, но в эти дни, я думаю, что многие ощутили на себе. Так вот, действительно, богатыри уже эксплуатируются и в Петербурге, и в Саратове, и в Улан-Удэ. Но, вообще-то, богатыря тогда еще не беспилотного привозили, ребятки, на Иннопром в 2019 году. И тогда развернулось такое, знаете ли, неофициальное соревнование между производителями трамваев. Две главные звезды были. Это богатырь в 2019 году и новая модель от нашего Урал-Трансмаша. Тогда город, на самом деле, не купил ни тех, ни других. Вот. И тогда наш Урал-Трансмаш критиковал богатырей за узкое пространство посередине вагонов. И вот сейчас, Паша, возвращаясь
1: к вот это ошибки.
5: Нет,
1: вот эти...
5: ну, может быть, можно сказать, что это модификация львенка, но на самом деле богатырь еще в 2019 году к нам привозился, он был другим, и его переделали.
1: Учли.
5: Да, потому что тогда как раз Урал-Трансмаш критиковал богатырей за то, что вот у нас в трамваях проходы шире, даже колясочники, мол, говорили, могут передвигаться, а у вас нет. Но тогда еще СМИ в 2019 году победно писали: трамвай для обслуживания скоростной магистрали Верхняя Пышма — Екатеринбург найден. Это богатырь М. Прошло 7 лет.
1: У так вас что обычно
5: я к тому,
1: так с трамваями
5: я
1: происходит.
5: Я к тому, что тестить не значит жениться.
1: Это
5: так точно. Что я бы не была уверена, что тестовые испытания обязательно кончатся покупкой.
1: Это не только с трамваями и с троллейбусами. Помнишь троллейбус Синара, который долго-долго не мог доехать в единственном экземпляре даже до улицы Екатеринбурга? Его на Иннопроме показывали. Туда все заходили, все радовались. Какой красивый троллейбус.
5: Как дышал. Да, но в нынешнем году трамвайный парк Екатеринбурга, возвращаемся все-таки к трамвайной теме, пополнится новыми вагонами «Кастер» 50 и штук.
1: Это вот, который сейчас ходит, да.
5: Это Катавский вагоностроительный завод, то есть Челябинская область. Ну, в общем, это самая, наверное, крупная поставка в истории нашего города. 50 этих трехсекционных трамваев. И, в общем, все ждем, пока часть уже привезли, часть еще должны...
1: Ну, планы такие серьезные, они озвучены в цифрах, в числах и так далее. Сколько будет денег потрачено, сколько вагонов будет закуплено, сколько нужно еще будет. То есть программа есть, будем надеяться, что оно будет исполняться.
5: Вы, кстати, затронули, начали уже в рубрике «Макс Авто» тему пальмового масла. Индонезия — страна-партнер Иннопрома, там площадь стенда просто аховая, больше 1500 квадратных метров, 50 компаний там представлены на стендах. Так вот, сессия отдельная пройдет, которая посвящена использованию пальмового масла в промышленности.
1: Да, не в продуктах, не в продуктовой промышленности.
5: Но, понимаете, Индонезия — это крупнейший в мире производитель пальмового масла, и говорят, что более 90% пальмового масла в России поступает именно из этой страны. Но, как ты уже верно сказал, в топливо добавляют...
1: Там 50 на 50 дизель и пальмовое масло, пока бензин еще не делает, но обещают, что и бензин научится делать из пальмового масла.
5: Да, когда еще... В апреле министр сельского хозяйства Индонезии говорил, что с 1 июля, то есть, получается, должно уже было случиться, мы вообще прекратим импорт дизеля в нашу страну, будем сами всю эту биотопливную смесь делать, это энергия будущего Индонезии. В общем, видимо, хотят нам еще попродавать.
1: Думаю, только за.
5: Хотя, нет, мы не за абсолютно, и Максим Ядрышов упомянул, ну, правда, очень сдержанно, что это топливо может быть очень агрессивно по отношению к деталям двигателя, особенно резиновым. Кроме того, знаете, многие специалисты вообще не рекомендуют, если у вас биодизель тот самый, не дай бог, на лакокрасочное покрытие кузова попал, нужно срочно помыть свою машину, немедленно удалить следы биодизеля, потому что лакокрасочное покрытие может быть просто все. То есть может оно разлагаться. Более того, и что очень важно, специалисты говорят, что в холодное время года эффективность этого вида топлива, биодизеля, снижается.
1: О чем мы тоже предупредили, потому что климатические условия Индонезии и России немножко отличаются.
5: Вы понимаете, как вектор меняется очень сильно в отношении многих вещей, в частности, отношение к пальмовому маслу, которое зло-зло, и много раз тема ограничений в принципе использования пальмового масла в России поднимали. Например, года два назад предлагали даже продукты с пальмовым маслом в России маркировать как пачки сигарет.
1: Но это же все-таки были продукты питания, а не
5: Но тем не менее, Индонезия по-прежнему поставляет. Сейчас она флагман, значит, спикера Инопромы. Раис Татарстана, кстати, Рустам Миниханов вообще предлагал не просто, он предлагал жестко наказывать, в принципе, за содержание пальмового масла в продуктах, запрещать. Вячеслав Володин на пленарке как-то говорил, что нужно запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, в молоке, по остальным продуктам ограничивать. Этой весной у нас представители КПРФ предлагали запретить пальмовое масло в детском питании. Этот проект отклонило правительство, потому что, в частности, санпины уже запрещают применение пальмового масла при организации детского питания в школах и детских садах.
1: Не в том, что пальмовое масло как таковое вредно, а потому что все в обход всяких санпинов, технологических условий и так далее, добавляют его для того, чтобы продукт удешевить. Не, и скрывают то, что они туда добавили. Они вот так говорят, смотрите, какое у нас вкусное, там, не знаю, масло из пальмового масла. Это вот нельзя делать.
5: Ну, и мы сейчас развернемся к теме спорта. Григорий Иванов больше не президент футбольного клуба «Урал». Более того, теперь там вообще нет президента.
1: Совет директоров футбольного клуба снял Григория Иванова с поста президента и ликвидировал управленческую позицию соответствующую. В ходе внутренней реформы организации введена должность директора команды, и им назначен Роман Орищук. Он занимал до этого должность советника президента, а теперь будет отвечать за оперативную деятельность команды. Григорий Иванов остался на посту в управленческой команде, он тоже будет заниматься развитием.
5: Он за председателя совета директоров ФК «Урал», то есть Дмитрия Пумпянского, пишет, что он будет в новой должности отвечать за стратегическое управление клубом, но, скорее всего, это должность вежливости, что называется. Станет ли Роман Орищук эффективным менеджером? Как говорится, покажет время, потому что задача «Урала» на предстоящий сезон по-прежнему вернуться в премьер-лигу. В 24-м году, я напомню, «Урал» из нее вылетел, уступил тогда в матчах место тольяттинскому «Акрону». Ну и второй год подряд «Уралу» не удается пробиться в российскую премьер-лигу. Вот в стыковых он уступил махачкалинскому «Динамо». Вот очередная была грустная новость. Пост президента клуба Григорий Иванов занимал 23 года, с 2003 года. Как напоминают «Вечерние ведомости» издания, в год переименования «Уралмаша» в «Урал» и ухода прежнего главного спонсора УПС «Уралмаш». Григорий Иванов пришел в этот клуб, и при Иванове «Урал» поднялся в высший дивизион российского футбола, премьер-лигу.
1: И оттуда же вылетел.
5: Но, тем не менее, он играл там 11 сезонов, и это стало рекордом для Екатеринбурга. Бурского футбола. Еще 1 июля Григорий Иванов, специально Паша посмотрела, давал интервью изданию «Чемпионат.ком», и там в шутку он говорил, кого бы хотел видеть в клубе. Сказал, что рад бы был видеть, в частности, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
1: Еще
5: ну, конечно, он сказал, что это шутка, но если мы найдем кого-то хорошего, говорил Григорий Иванов, и подпишем, обязательно об этом сообщил в начале июля.
1: Последнего, которого игрока, да, кого хотел видеть Иванов в клубе, это Дзюба вроде назывался. Хотели.
5: Нет, это уже предпоследняя была новость, а потом еще про Месси и Роналду. Понятно, что журналисты спрашивали его из-за чемпионата мира по футболу в том числе. Ну и еще про спорт поговорим мы с вами. Скандал на чемпионате мира по футболу. Международная федерация отменила дисквалификацию лучшего бомбардира сборной США Флорина Балагуна, из которой он бы пропустил следующий матч как минимум с Бельгией. Как сформулировала РИА Новости, наступил на голеностоп другому игроку, сопернику ничего смешного, но тем не менее Нью-Йорк Таймс, издание утверждает, что президент США, почему скандал, Дональд Трамп звонил президенту ФИФА Инфантино и настоятельно попросил пересмотреть дисквалификацию Балагуна. И Трампу не отказали.
1: И не отказали, да, пошли на уступки и пристановил действие красной карточки ФИФА. И Трамп написал у себя в Truth Social, да, социальные сети. Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость.
5: Теперь... Главный тренер бельгийской сборной отреагировал. Я не знал, что 5 июля – это 1 апреля в США. Для меня это стало открытием. Ну, понятно. Ну, и этот скандал вызвал такой мемный взрыв фактически в социальных сетях. Один из самых сейчас мемов популярных – это карта Трампа. Там футболист, я пишу, достает карту с лицом Трампа, показывает судье. В некоторых вот этих фотожабах самого Трампа превращают в судью, который подыгрывает сборной США. Ну и пользователи соцсетей очень много, даже не просто критических каких-то комментариев оставили, а оскорблений под постом Балагуна после случившегося. То есть там такие комментарии в духе, будто бы загрязнения окружающей среды недостаточно, вы загрязняете еще и футбол. Кто-то написал, что если ты настоящий спортсмен, то откажешься от участия в этом матче. В противном случае коррупция навсегда будет идти бок о бок с твоим именем. И вот этого футболиста продолжают оскорблять. Ну, а матч, если вдруг кому-то интересно, США-Бельгия, начнется 7 июля. Правда, в 3 часа ночи по московскому времени нужно быть очень
1: стойким человеком. У нас уже раннее утро, нормально уже, можно просыпаться.
5: Действительно, в 5 утра.
1: Знаешь, те, кто любит футбол, им и это не испытание. Есть такие люди.
5: О чем мы еще сегодня поговорим? О, кстати, по поводу того, где сейчас отдыхают екатеринбуржцы, где они купаются, с чего мы фактически, ну, почти начали программу. Ирен, раньше в морях купалась, пишет наша слушательница, а сейчас только домашний душ. Увы.
1: Зато Роспотребнадзор разрешил в душе мыться. Все нормально. Не надо ни в какой водоем ехать.
5: Точнее, он ничего про это не сказал.
1: Ничего не сказал. Умолчал по поводу домашнего или дачного душа. Мы можем поговорить еще про профессии. Четырехдневная рабочая неделя, оказывается, уже вполне может быть введена отдельными работодателями. И в беседе с изданием «Подъем» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, какие профессии могут уже сейчас спокойно уходить на 4 дня без снижения доходов. В качестве примеров он привел юристов, консультантов, менеджеров, журналистов и специалистов творческих профессий. То есть вот эти люди могут спокойно обратиться к работодателю, работодатель может там разрешить работать 4 дня. Я вот не знаю, вот юристы, журналисты, специалисты творческих профессий, они прям сидят с 9 до 6 на своих рабочих местах и работают 5 дней в неделю.
5: Имеется в виду не фриланс, имеется в виду не удаленная работа, которая тоже работает, имеется в виду прям честный выходной. То есть 4 дня работаешь, а остальное, видимо, ну там, чаты, GPT, трудится в поте, так сказать, своего лица.
1: Он также подчеркнул, что нельзя допустить снижение доходов граждан, но бюджет не может взять на себя компенсацию. Так что решайте сами, дорогие работодатели. Хотите вы отпускать людей на четырехдневную рабочую неделю вот этих самых профессий или не хотите? Но можете. У вас есть такой шанс. По крайней мере, законодательство это позволяет сделать. Кстати, как вам идея четырехдневной рабочей недели? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите. Про что еще мы успеем поговорить? Если у вас нет мнений по четырехдневке, то мы можем про тревоги.
5: Итак, о чем тревожатся россияне? Давай, расскажи.
1: Ну, во-первых, уровень тревоги у россиян серьезно повысился за последний год. Он теперь...
5: Нужно быть социологом, чтобы это сказать.
1: Ну как? Социологи же нам подтверждают то, что мы чувствуем где-то там в душе, они нам переводят в проценты, чтобы нам было точно понятно, насколько мы больше тревожимся.
5: А ты знаешь, что есть сейчас, ну, спойлер, я думаю, что ни для кого не секрет, многие люди тревожатся, а хватит ли им бензина, например, просто доехать из точки А в точку Б. И, ну, я не знаю, правда или нет, но некоторые СМИ написали, что у психологов даже термин есть такой — бензиновая тревожность. То есть навязчивый страх остаться без топлива, ну и как следствие потерять прежний уровень мобильности. Ну и для кого-то комфортно, но мобильность — это все-таки в первую очередь. Напишите нам, по поводу чего вы сейчас тревожитесь. Прежде всего, на первом месте — страх чего у вас сейчас? +7 908 909 104.5 или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте, страница Радио Форум 104.5. У нас с вами на это 2.5 минуты осталось.
1: Ну, собственно, от чего мы отталкиваемся? От исследования Фонда общественного мнения, который намерил, что уровень тревоги в российском обществе в целом достиг 55%. Если в прошлом году респондентов было наоборот, 55%, которые не тревожились, то теперь 55% испытывают тревогу. Спрашивали, как у вас настроение среди вас самих, среди родных, друзей, коллег и знакомых. Спокойное или тревожное? Вот скорее тревожное или точно тревожное обозначили 55%. Ведомости продолжают знакомить с результатами, как я понимаю, того же исследования. Больше всего две темы тревожат людей. Как раз первая связана с СВО, все, что связано с СВО, а вторая тема – это бензин. Вот прям сразу на второе место за последнее, это в конце июня еще проводился опрос, и в конце июня люди уже отвечали, что бензин – это очень тревожная тема, о чем ты правильно сказал, что люди боятся не заправиться, боятся потерять много денег, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что нестабильность будет бензиновая. О тревоге мы с сестрой находились в Харитоновском парке, завыла сирена, мы даже не почесались, как, впрочем, и окружающие, сообщает телезритель.
5: Я сейчас заметила, что у многих горожан такая бравада. Нам все равно.
1: Да нет, не бравада. У нас же с пятницы на субботу ракетная опасность еще была со всеми втекающими и вытекающими, имеется в виду сирены. Я проснулся от сирены, да, вот первые пять часов, которая была, ну, тоже, знаешь, почесался, думаю, ну, что, я уже никуда не успею, не знаю даже, куда бежать и дальше спать. И от второй сирены потом проснулся, когда отменяли первый раз ракетную опасность. Поэтому, я думаю, тут не бравада, а просто непонимание того, чего делать. И чего метаться-то? Ну, потревожились чуть-чуть, ну и все. На этом все
5: как
1: закончилось.
5: Как вы справляетесь с тревожностью? То есть британские ученые не успокоятся. Раньше считалось, что кофе может вызывать повышенную тревожность, а сейчас исследование было опубликовано в журнале Food and Function, и в эксперименте на мышах ученые обнаружили, кофе, наоборот, положительно влияет на обмен веществ, состояние печени, мозга и, в общем, вот этой всей микрофлоры кишечной. Да, в течение 9 недель Паше грызунам, я читаю эту новость, давали высококалорийную диету и ограничивали сон, имитируя типичный современный образ жизни. Часть животных ежедневно получала дозы кофе. А после эксперимента исследователи изучили этих прекрасных грызунов и сказали, что вот по результатам анализа кофе уменьшало проявление тревожности. Защищало нейроны.
1: У мышей нет тревоги по поводу бензина. Как влияет кофе на тревогу у бензиновую, никто еще не выяснил.
5: То есть, думаю, что не поможет.
1: Не поможет, думаю.
5: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
5: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
7: Доброе утро. Более 1500 беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, об этом сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Розденко. О разрушениях он не сообщил. Дроны были ликвидированы над более чем 20 регионами, в том числе над Новгородской областью, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акваторией Азовского моря. Между тем, сегодня в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Возможно, ограничение связи и мобильного интернета, предупредил губернатор Паслер. В списке регионов, над которыми сбиты дроны, Свердловской области нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армянского Кабмина, Пашинян примет участие в заседании промышленной индустрии 360, который пройдет в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром-2026». На полях выставки также Пашинян встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустином. Напомню, парламентские выборы в Армении выиграла партия Пашиняна, ориентированная на сближение с Евросоюзом. Армения потеряла возможность экспортировать ряд товаров на российский рынок на фоне попыток евроинтеграции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Новые автобусы-гармошки приедут сегодня в Екатеринбург из Волгограда. Первые 5 машин отправились своим ходом из города Спутника Волгограда в Волжский в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают

0: Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 27 градусов выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
6: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ординаторская на 104.5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
0: На радиофорум 104.5 продолжается дневной интерактив. Меня зовут Александра Короткова. В эфире программа «Ординаторская», в которой мы говорим о нашем здоровье и возможностях современной медицины. Гости и эксперты «Ординаторской» – это всегда врачи с многолетним опытом, профессионалы своего дела. И в студии сегодня вместе со мной Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники здоровья 365. Алена Сергеевна, здравствуйте.
8: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: У нас с вами середина лета на дворе. А лето – это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются. Иногда нам везет и с температурой, и с солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать. И начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. На Урале считается, что его не хватает, и все восполняют дефицит как могут. Вот все-таки, скажите, именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
8: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце – прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии, от ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтические, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее, и самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
0: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Потому что, когда у нас есть какие-то лекарства, открываешь инструкцию, там написано, вот столько можно, вот после такой-то дозы вы уже отравитесь. А солнышком как? Сколько надо минут? Часов.
8: Здесь хорошо нам помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, это, например, 0 или 1, то солнце достаточно безопасно для нас, особенно в утренние и вечерние часы, можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно. Лучше вообще не находиться на прямых солнечных лучах в это время, ну или, по крайней мере, однозначно закрываться с помощью одежды, либо наносить солнцезащитный крем с максимальной протекцией 50.
0: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть.
8: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает, то есть наш каркас, из-за чего у нас получается ровный подтянутый овал

0: лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются, тем самым мы видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потеря тургора, плотности кожи. Все это мы самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
1: То есть, получается, отпуск на море – это не такая уж и польза для организма? Потому что, ну как, человек уезжает на 2 недели, и это практически с утра до вечера в купальнике, плюс мы еще берем воду, у которой отражающая поверхность, то есть минимум там озеро, а вот когда мы берем там море и океан, там какая отражающая поверхность, там еще больше ультрафиолета, если я правильно.
0: Да, совершенно это так. В странах солнечных ультрафиолетовый индекс, он максимально высокий, плюс есть отражающие поверхности, которые еще больше добавляют повреждения для нашей кожи. Поэтому загар – это признак кричащей кожи о помощи, признак первого фотоповреждения, ожога, а далеко не показатель здоровья и красоты, бронзовый шоколадный оттенок кожи.
1: Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, вот есть у нас сейчас все эти солнцезащитные крема с различным индексом, как тогда они оберегают кожу, или тоже, если вот этот вот там 50 SPF нанес на лицо, а может быть и на всего себя, это тоже не гарантия, что повреждение, как раз фотоповреждение кожи именно не произойдет?
0: Это не гарантия, да, потому что нужно наносить SPF-средства по правилам. В летние часы выбирать максимальный индекс защиты 50. Более того, важно обновлять каждые 2-3 часа средства, либо после контакта кожи с водой, даже если на самом средстве стоит пометка о водостойкости. Как работает санскрин? Есть два основных типа, это физические и химические фильтры. Физические, это у нас титан и цинк, они отражают ультрафиолет как зеркало от нашей поверхности кожи. Такие фильтры, они безопасны и для чувствительной, и для детской кожи в том числе. Но они будут требовать чуть усиленного смывания с кожи потом продуктами очищения. Химические фильтры, они превращают ультрафиолет в тепло за счет биохимической реакции. Такие фильтры, они уже будут не рекомендованы именно для чувствительной кожи, но и тот, и другой вариант сегодня представлен на рынке в широком ассортименте. Главное смотреть на то, что пометка будет UVA и UVB лучи, то есть защита санскрина от ультрафиолета типа А и типа Б. Это самые опасные лучи, которые могут провоцировать и старение, и солнечное ожог, и самое опасное – это рак кожи.
1: А вот давайте вернемся к новым родинкам и то, что вы назвали кератомы, которые появляются, опять же, после какого-то вот интенсивного отдыха на солнце. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились, и это нужно убрать?
0: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет, что должно нас насторожить. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска, могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свою ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин, наш пигмент темный в коже. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара, это нормальный сценарий. Но где же вот эта тонкая грань? Нормальная все-таки это родинка или уже начались какие-то подозрительные признаки? Для этого хорошо помогает самоосмотр пациентам. Что должно напрягать? То есть, если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета, сразу несколько, это и черные, и коричневые, красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики, то есть проведения дерматоскопии уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
1: Вот они такие, они неровненькие, они да. как наросты, как чешуйки
0: появляются. Они как шероховатые, такие прилипшие кусочки как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневый, розовый и темно-коричневый, ближе к черному. Но это абсолютное добро.
1: А некоторые ведь пытаются их счистить?
0: Да, некоторые пытаются их убрать и использовать какие-то методы даже самолечения, из народной медицины.
1: Можно, нет?
0: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия по типу как ожог химический от кислот, от чистотела всеми любимого.
1: Вот я тоже подумала про чистотел, потому что это, по-моему, все, что мы знаем там с глубокого детства,
0: да,
1: что чистотелом
0: да.
1: нужно.
0: Могут быть действительно и химические ожоги, и даже уже необратимые последствия по типу пигментации усиленной или даже рубцов. Поэтому не советую экспериментировать дома. Лучше обратитесь за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. Здесь золотой стандарт – это их отморожение жидким азотом. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главная профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
1: То есть весь загар у нас через вот этот вот крем должен идти?
0: Загар тем самым он прилипнет, то есть оттенок будет, но это будет безопасная доза без повреждения нашего ДНК.
1: Вот вообще к образованиям кожи в последние 2-3 года очень много внимания со стороны медицинского сообщества. Почему? Какие у нас показатели начали расти?
0: Показатели начали расти по выявляемости рака кожи, меланомы и базально-клеточной, на мой взгляд, по той причине, что и диагностика, она тоже вышла на новый уровень. На сегодняшний день появилась отличная оптика, оборудование, которое помогает ловить злокачественные опухоли на ранней стадии. Это критически важно, потому что излечение и прогноз у таких пациентов будет намного выше. Чем раньше поймана опухоль, тем лечение ее будет эффективнее. Вот. И онконастороженность со стороны самих пациентов, она тоже увеличилась. Теперь люди при малейшем подозрении на какую-то измененную родинку все-таки идут к дерматологу и спрашивают мнение специалиста.
1: Вот давайте как раз разговаривать про страшное. Рак кожи – это всегда меланома?
0: Не всегда. Если это пигментные клетки виноваты, то это меланома. Меланин продуцируется ненормально, атипично. Также бывает и немеланстарные, то есть непигментные раки кожи. Наиболее распространенный – это базально-клеточный рак. Он на сегодняшний день имеет тоже благоприятный достаточно прогноз, потому что это очень медленно растущая опухоль. Она редко когда дает метастазы, но тем не менее затягивает с лечением определенно нельзя. Выглядит такая опухоль тоже чаще всего типично. Это как такой одинокий розовый узел с блестящей поверхностью, жемчужного оттенка. Нередко даже невооруженным глазом можно заметить сосуды. То есть без даже лупы, без увеличительного пробора это видно. Чаще всего она любит располагаться на лице. То есть это открытые участки кожи, которые...
1: Ну, самые повреждаемые, по сути, солнцем.
0: Да. Да, которые за всю жизнь у нас больше всего контактировали с ультрафиолетом. Также есть и плоскоклеточный рак кожи, уже более агрессивная опухоль. Выглядит она в основном как длительно незаживающаяся ранка, покрывающаяся вечно корочкой. Никакие подручные средства, они не помогают в заживлении. Если такие ранки сохраняются больше 3-4 недель, то это определенно требует консультации узкого специалиста.
1: Вот давайте еще немножечко про меланому, просто потому что, во-первых, она максимально на слуху, во-вторых, ведь ее боятся, потому что считается, даже вот открытые источники открываешь, меланома, она самая чуть ли не быстро растущая, очень агрессивная опухоль, и, в принципе, когда появляется эта формулировка, ну, человек может поставить на себе и крест.
0: Все так, действительно, это самая агрессивная опухоль. Она без лечения очень быстро растет. И самое опасное, если опухолевые клетки уже спускаются вглубь кожи, в дерму, там у нас находятся сосуды, нервы, и есть высокая вероятность того, что опухолевые клетки могут попасть в сосуд и распространиться уже по всему организму, тем самым могут появляться метастазы. Такой прогноз уже будет, к сожалению, неблагоприятный, поэтому очень важно именно на ранней стадии поймать, найти такую опухоль.
1: Ну вот про самодиагностику давайте дальше, потому что у неврологов есть аббревиатура УДАР. Как взять и определить, что у человека состояние инсультное? У дерматологов есть АККОРД.
0: Да.
1: Давайте это расшифровывать, рассказывайте, как этот АККОРД применять.
0: Здесь по первым буквам этой аббревиатуры первая А – асимметрия, то есть если провести воображаемую линию через центр родинки, две половинки при соединении с друг дружком, они должны быть одинаковые. Если вдруг они неравномерные, то это должно нас настораживать. То есть А – асимметрия. К – край. Край – в нормальной родинке должен быть ровный, без зазубриваний. Если вдруг родинка выглядит уже атипичной, появились какие-то края, растекшиеся как будто бы.
1: То есть граница выступает над поверхностью кожи.
0: Может и выступать, может и быть плоской в форме пятна. В общем, если край получился зубчатый, размытый, то это повод насторожиться. Следующая буква аккорда – это О. Окраска, цвет, он тоже должен быть равномерным, однородным. Если вдруг появляется несколько, это нас настораживает. Далее это R, размер. Размер здесь тоже имеет значение. Элементы крупные, больше 6 мм, это как ластик на карандаше примерно, тоже должны проходить усиленную диагностику. Хоть это и не всегда показатель далеко, конечно, рака, есть и врожденные родинки, которые могут быть крупные или даже гигантские, до 20 сантиметров и больше. Они все-таки доброкачественные. Это должно нас настораживать, но не всегда критерий рака. Также существуют и маленькие, меньше 0,5 миллиметров, например, меланомы или базально-клеточные раки. Это уже считается высший пилотаж, если доктор найдет такую микроскопическую маленькую опухоль. Следующая буква нашего аккорда – это D. Динамика, пожалуй, это самый важный пункт. Если пациент замечает любые изменения в новообразовании, это его спонтанный рост или появление трещинок, шелушения, кровоточивости, зуда или болезненности, он должен показать такую родинку дерматологу для того, чтобы он провел дерматоскопию.
1: Ну, в общем, не надо ждать, когда весь аккорд этот соберется вместе. Каждая из этих букв – это повод обратиться к врачу.
0: Да, насторожиться.
1: Я напомню, что в студии ординаторской на радиофорум у нас сегодня Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Ну, вот мы с вами уже задели эту тему, что самая видимая часть человека, ну, если вообще можно так сказать, у нас – это лицо. И когда возникают проблемы именно в этой области, тут кому? Тут к косметологу, конечно же, то есть такому врачу, как вы. Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или акне, как правильно?
0: Акне.
1: Акне. Или розацея, это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
0: Угу. Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Во-первых, она очень крупная, увеличенная по размеру, нежели сравнивать со здоровой. И она выделяет неправильное по составу клеточному кожное сало. То есть оно очень густое, ему сложно выйти на поверхность кожи, чтобы равномерно распределиться и защищать, увлажнять нашу кожу. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для наших бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже. Это наши защитники. Они начинают уже в большом количестве размножаться, бактерии, кутибактерия с акне, и это приводит к воспалению. Здесь нередко может встречаться порочный круг среди пациентов, которые намеренно выдавливают, травмируют эти элементы от постоянного механического воздействия. Процесс воспаления будет только прогрессировать.
1: То есть только хуже будет становиться?
0: Да, конечно. И еще появится риск возникновения рубцов, которые будут необратимы в будущем. То есть тут уже понадобится настоящая косметология, процедуры, чтобы это как-то минимизировать. Поэтому здесь мой призыв: пожалуйста, ничего не давите у себя на лице или на туловище. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. Наше лицо, оно пронизано огромной сетью капилляров, и при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки, после алкоголя, бани у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
1: То есть чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
0: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. То есть сосуд расширился, обратно не сужается. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. Начинается воспаление. Клинически мы видим это как стойкая эритема, то есть непроходящее покраснение лица. У розации есть несколько форм заболевания. Это не только покраснение может быть, но и появление папул, пустул, то есть воспалительные элементы с красной, с белой головкой, появление даже крупных узлов, это сгруппированные воспалительные.
1: Опять же, то, что мы привыкли считать просто вот гнойниками, как уж, простите, я назову это...
0: Обычными прыщами.
1: Да.
0: Да.
1: Вы сказали, что это история наследственная, генетическая. А в какой момент это проявляется? Неужели это видно вот прям по маленькому ребенку, что вот смотришь вот на это замечательное розовое личико и понимаешь, что вот а дальше-то у нас проблемы будут?
0: Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может проявляться.
1: То есть после, именно после.
0: В основном, да, но может встречаться и в детской практике. Определенно, каких-то четких возрастных ограничений здесь нет.
1: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
0: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день мы вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней, и акне, и розация. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то мы вынуждены прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки, которая сможет спасти кожу за 2-3 недели. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом мы тоже не можем обрывать лечение одним днем, потому что так очень быстро возникнет новое обострение. Мы обычно назначаем профилактическую терапию. То есть лечение, но уже не на ежедневном формате, а поддерживающее несколько раз в неделю. Это позволяет нам добиться стойкой ремиссии, многолетней, а иногда и вовсе пожизненной.
1: Скажите, почему не лечить не вариант? Опять же, потому что что акне, что розация, наверное, как бы вот путают с какими-то такими фрагментарными историями, что ну вот сейчас там перерастем условно, или вот годик там два помучаюсь, дальше организм сам поборет.
0: Не лечить нельзя, потому что заболевания, они неуклонно прогрессируют без лечения. То есть если не заниматься терапией, не подключать лекарственные средства, то заболевание будет потихоньку утяжеляться и переходить уже в более серьезные состояния, когда и лечение уже может быть далеко неэффективно. Могут возникнуть уже рубцовые изменения или при розации, например, появление ринофимы – это когда нос становится разросшимся, большим, появляется бугристость на его поверхности. Точно так же может происходить с подбородком у людей. И это будет требовать уже хирургической помощи.
1: То есть именно от того, что вот это количество, оно множится, множится и множится.
0: Да, разрастается патологический процесс.
1: А вы сказали, что есть лекарственная терапия, и вы сказали, что есть наружная терапия. А какие-то вот чисто технологические? Потому что у нас сейчас медицина, она очень высокотехнологичная. Чисто какие-то вот технологии еще есть, которые помогают справляться или вот увести акне и розация в ремиссию?
0: Да, есть. Это аппаратная косметология. При розации, да и при акне тоже хорошо себя зарекомендовал свет. Это фотодинамическая терапия. Она обладает некоторым противовоспалительным эффектом и выравнивает общий тон кожи, может работать с сосудами, сокращая их. За счет этого общий цвет лица, он выравнивается, приходит в норму. Но это все вспомогательные методики. Они не работают в моноварианте. То есть лечиться только косметологией не получится. То есть обязательно назначение терапии. Это либо наружное применение, либо лекарство внутрь. А косметология отлично может выходить для нас помощником, чтобы добиться ремиссии.
1: Опять же, я вернусь к началу вот именно этого блока в нашем с вами разговоре, потому что, наверное, первые, кому приходят, это все-таки, наверное, косметологу, когда проблемы какие-то касаются лица. Врач-косметолог, он сразу берет вот такого клиента, скажем, потому что я именно, скорее, наверное, сейчас говорю о косметологии как об услуге, некая такой медицина красоты. А косметолог смотрит и понимает, что вам сначала бы к дерматологу надо сходить. То есть вот если косметолог не взялся, нужно идти к дерматологу?
0: Да. Всегда нужно идти. Если врач-косметолог совмещает еще и дерматологический прием, то пациент может получить лечение первично дерматологическое, а затем продолжить работу с этим же косметологом уже в ремиссии, чтобы добить оставшиеся проблемы, постакне, например. Но если косметолог только проводит чистки, инъекции, какие-то аппаратные методики, он обязательно должен направить такого пациента за лечением к дерматологу. Здесь чистка лица – это лишь гигиеническая, эстетическая процедура. То есть она временно, очень на короткий период уберет следствие, уже забитую пору, но никак не повлияет на причину самого заболевания. Поэтому однозначно такому пациенту, как с акне, так и с розацией, первично нужно обратиться к дерматологу.
1: Вот вы сказали постакне, что это такое?
0: Постакне – это такие розовые или красные пятна. По сути, это поствоспалительная гиперпигментация в коже.
1: И с ней, ей тоже можно противостоять, с ней тоже можно бороться, восстанавливать как бы вот кожу. Кожа способна восстановиться в этом случае?
0: Да, конечно. Мы можем корректировать такие последствия. И сама активная терапия лекарственная в некоторой степени будет уменьшать проявление постакне. И потом, когда мы уже добьемся чистой кожи, снимем полностью воспаление, мы можем подключать косметологию, это и пилинги, и лазерные методики, для того, чтобы скорректировать вот эту яркость этих элементов, сделать их более заметными, бледными. Но очень редко, когда получается добиться все-таки совсем неизмененной кожи. Все равно последствия, они будут видимы.
1: Ну, просто потому, что заболевание, оно где-то вот внутри было запрограммировано.
0: Да, и, скорее всего, потому что пациент не своевременно начал лечение. Потеряно время, и сформировались уже стойкие, необратимые последствия.
1: А вот я хочу спросить, насколько именно ваше мнение, как врача и как специалиста, насколько сейчас вообще дерматокосметология, она вариативна, скажем так, насколько широкий арсенал вот этих вот разных способов и средств есть у врача, неважно, мы говорим об акне, о розации, либо о каких-то кожных новообразованиях, то есть насколько мы сейчас высокотехнологичны, вот хотя бы в России?
0: Очень высокотехнологичны. На сегодняшний день очень много различных аппаратов, которые помогают нам и диагностировать некоторые состояния, и лечить. Например, мой самый лучший помощник в диагностике, в том числе опухолей кожи, это аппарат RDS-3. Цифровой дерматоскоп, по сути своей, он выглядит как пистолет с камерой. Он может прицельно фотографировать каждую родинку, хранить это в системе, в базе данных. И потом, когда через год пациент придет на повторную процедуру, мы снова снимем, сфотографируем все элементы. Программа, искусственный интеллект может самостоятельно сравнить элемент годовалой давности и сегодняшний, провести анализ, сравнить его размеры, изменения и даже сделать нам такую преждевременную оценку, как он считает, доброкачественное оно, подозрительное или все-таки злокачественное. Это прям суперский.
1: Искусственный интеллект не дремлет.
0: Помощник, да, да. Также есть и другие приборы, ручные дерматоскопы, которые тоже помогают нам диагностировать раннее проявление и опухолей, и доброкачественных новообразований кожи. Это и аппараты, которым мы можем уже лечить впоследствии, например, удалять доброкачественные элементы, проводить биопсию. Я говорю про электрокоагуляторы. Вот. В косметологии тоже на сегодняшний день разнообразный перечень машин, аппаратов, которые помогают нам корректировать и возрастные изменения, и уже выявленные заболевания.
1: Ну, пациенты, это такие люди всегда подозрительные. То есть, когда себя заставил прийти к врачу, начинаешь подозревать, а достаточно ли количество или не слишком ли много каких-то исследований назначают. Вот в среднем какое количество исследований должно быть назначено для такой, для, ну, подробной и широкой диагностики, в принципе, состояния кожи у человека? Вот про дерматоскоп вы сказали. Консультация и осмотр чисто вот визуальный врачом-дерматологом, ну, тоже. Что еще?
0: Вот главный наш инструмент – это все-таки наши глаза и вспомогательные наши увеличительные приборы.
1: То есть идем на прием однозначно?
0: Да. В дерматологии крайне редко, когда могут понадобиться какие-то анализы. То есть мы редко, когда назначаем анализ крови, если мы подозреваем какую-то сопутствующую патологию или пациент предъявляет какие-то другие жалобы, не касающиеся кожи, например, там сонливость, слабость. Да, мы можем предположить некоторые дефициты, направить на банальные анализы, общий анализ крови, ферритин, исследование витамина D. Но если мы говорим про дерматозы, здесь все-таки диагноз ставится с помощью осмотра глазом пациента. Если врач подозревает какую-то инфекцию, то здесь наш основной друг, помощник, это соскоб с кожи. Мы можем взять чешуйки, эпителия или ногтевой пластинки, например, и исследовать их на наличие гриба или бактерии, вируса, паразита, чесотки, например. То есть это в основном визуальная все-таки наука, дерматология.
1: А какое заболевание сейчас прямо, ну, скажем так, вот бич времени? Не знаю, может быть, мужское, женское. Вот прямо это вот именно потому, что мы живем в 21 веке, вот в 20-е его годы. Есть какие-то исследования или мнения?
0: Сложно сказать.
1: Чего стало больше хорошо? Чего стало больше?
0: На моем приеме очень много псориаза, псориатического поражения, как и у женщин, так и у мужчин. Иногда пациенты даже ни в какое не хотят принимать свой диагноз. Они не верят, что это все-таки псориаз. Годами ходят к дерматологам, мажут гормональной мази, но ничего не помогают. На сегодняшний день для лечения этой патологии, особенно если уже более тяжелые степени тяжести, может подключаться и системная терапия, есть суперсовременные биологические препараты. Конечно, они дорогостоящие, но они дают отличный эффект. Да, излечение, то есть полный регресс высыпания, мы добиваемся чистой кожи полностью. Хоть это и хроническое заболевание псориаз, как-то излечиться полностью, естественно, от него не получится, оно всегда будет сопровождать пациента. Но добиться ремиссии, то есть чистой кожи, определенно можно.
1: Ну и в любом случае, вот отметая даже все специфические термины, мы с вами ведем разговор о качестве жизни человека в первую очередь. Я напомню, что в студии Ординаторской на радиофорум Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники здоровья 365. Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях это подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах аногенитальной области. Вот что это за группа заболеваний и насколько вообще она дифференцируется сейчас?
0: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону, такую как вульва у женщин, половой член у мужчин. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерии, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах аногенитальной области. То есть лечить именно нужно кожу. И проблема в том, что симптомы многих кожных заболеваний в аногенитальной области, они очень похожи на проявление инфекции. Это, например, появление зуда, покраснения, шелушения, дискомфорта, выделений даже каких-то. Но причина может быть совершенно другой. Это неинфекционная причина. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
1: А вот эти вот заболевания, они, скажем так, они могут подняться из этой аногенитальной области? Потому что когда, опять же, идет речь о том, что вот была там стадия более легкая, потом она затяжелела, есть ведь такая формулировка генерализованная форма. Вот у них что-то такое есть у этой группы заболеваний?
0: У этих заболеваний в основном мы рассматриваем склеротрофический лихен, красный плоский лишай или псориаз, нейродермит аногенитальной области. Они могут встречаться как изолированно только на коже этой локализации, либо на туловище, например, как лихен может быть на туловище. Некоторые заболевания, псориаз или красный плоский, они могут поражать и ногти, например, суставы, псоритический артрит на сегодняшний день существует. Поэтому это не только заболевания конкретной этой зоны, но также они могут встречаться изолированно только на вульве, например.
1: А вот эта вот группа заболеваний, которую вы выделили, дерматозы аногенитальной области, каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области? Если вы говорите, что годами люди ходят и залечивают, но совершенно не то, что нужно было лечить.
0: Улучшилась диагностика совершенно так, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне. Так называемые вульвологи.
1: Но это, конечно, но узкоспециальная шутка. Медицина, как уж называется, что поделать, так и будем говорить.
0: Да, здесь опять-таки наши вот эти увеличительные приборы, наши главные помощники и друзья. С помощью дерматоскопии, даже такой интимной, деликатной зоны, для нас открываются новые карты, новая информация. Мы с помощью этого увеличения можем уже поставить диагноз без проведения биопсии, то есть забора кусочка, без вмешательства, без операции, мы уже можем поставить диагноз. Поэтому это значительно облегчило работу врачам и вывело дерматологию просто на новый уровень.
1: Я когда готовилась к этой теме, вот как раз впервые совершенно увидев эти диагнозы, меня больше всего насторожило и расстроило, пожалуй, в том, что я читала, что там встречаются формулировки аутоиммунное и диапатическое. То есть либо это гиперреакция иммунитета, либо мы не знаем, откуда это берется.
0: Да. И склероатрофический лихен, и красный плоский лихен, действительно, это хронические воспалительные аутоиммунные заболевания. И они идиопатические. Что это значит? Точная причина появления этих заболеваний до сих пор не изучена. Непонятно науке.
1: Если кто-то найдет, это будет Нобелевская премия.
0: Да, конечно. Да. И чем вот опасны они? То есть склеротрофический лихен, он может вызывать атрофию, истончение сильное эпидермиса, кожи, склероз тканей. Она становится очень тонкая, как папирусная бумага, буквально. И это опасно тем, что на фоне такой тонкой кожи может действительно появиться и злокачественное новообразование.
1: Ну и потом такая кожа, она трескается, она постоянно мокнет. То есть это фактически да. схема атрофической язвы, то, что вы сейчас...
0: Вот на язву больше похож красный. Плоский лишай, потому что действительно могут быть и эрозии, трещинки. Опять, длительно не заживающие ранки. Вроде бы их и бипантеном, пантенолом пациент замазывает, но никакой динамики нет. Как было жжение, дискомфорт, так он и остается. Это
1: насколько,
0: должно настораживать.
1: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
0: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально по ответу конкретного пациента. В основном активную терапию мы назначаем на 3-4 недели, около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее мы смотрим на контрольном приеме динамику. А как же отвечает кожа? Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, то мы можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то мы можем даже как-то и усиливать терапию, подключать таблетированные препараты внутрь, например. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Мы не говорим здесь про неделю, 2, 3. Все-таки это обычно месяцы.
1: Вот вы про таблетки сказали. Это на самом деле был мой следующий вопрос. Потому что наверняка ведь вот эта вся такая, получается, уходовая как бы терапия, она же продолжительная очень. И, наверное, человеку хочется, чтобы побыстрее включился комфорт. Доктор, дайте таблетку, я пойду. Так это не работает.
0: Так это не работает. По желанию пациента, конечно, мы не можем назначить таблетки, потому что должны быть четкие показания. Это тяжелые степени тяжести этих заболеваний. Препараты, они серьезные, это иммуносупрессанты, то есть они подавляют иммунный ответ. А в патогенезе этих заболеваний и главная роль отводится аутоиммунному поражению, то есть наш собственный иммунитет по какой-то причине начинает атаковать свои же клетки. Такого не должно быть в норме. Вот.
1: Насколько это тяжелые пациенты, потому что, опять же, вы говорите про иммуносупрессанты, это значит, что болеть-то нельзя при такой терапии. То есть вот ходить в маске, не чихайте рядом со мной и прочее вот из этого ряда. Получается так? То есть человек в некую такую себя самоизоляцию отправляет? По опыту ковида, скажем так.
0: Не совсем, конечно, все так. Действительно, общеукрепляющие рекомендации по типу здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, полноценного сна, разнообразного питания, эти рекомендации, они всегда в приоритете для любого пациента, не только кто находится на системной терапии. Есть ряд побочных эффектов у таких препаратов, поэтому мы обязательно должны контролировать функцию печени, например, сдавать анализы.
1: Вот здесь вот анализы крови как раз начинаются.
0: Да, на старте терапии каждые 2-4 недели мы обязаны контролировать. Могут встречаться и побочные эффекты. Это нередко встречается со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушения пищеварения, стула, например, или головная боль, общая слабость. Поэтому мы всегда взвешиваем, сравниваем пользу от препарата и его риски. И от этого уже определяется дальнейшая тактика конкретно у этого пациента.
1: Ну и вот чтобы как-то подытожить тему дерматоза фано-генитальной области, наверное, главное, что стоит еще раз повторить, это если инфекции, пролечиваемые у гинекологов и урологов, как бы становятся неизлечимыми и постоянно возвращаются и рецидивируют, то неплохо было бы дойти до дерматовенеролога.
0: Совершенно так. Вы перечислили основные правила, что если лечим инфекции и ничего не происходит, обязательно обращаемся к дерматологу. Здесь три простых правила от меня. Первое – это не терпите. То есть если беспокоит зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне, это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями, без назначения врача. Длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Обратитесь именно к дерматологу, который разбирается в дерматозах анагенитальной области. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни. Нередко, кстати, узкие специалисты, и урологи, и гинекологи, они подключаются в совместное ведение таких пациентов, и, как правило, это прям междисциплинарная работа. Совместно консультируем и ведем одного и того же пациента.
1: А в финале нашей беседы два или три самых важных таких правил или 2-3 самых важных рекомендации врача, дерматовенеролога и косметолога для слушателей, но я уже к началу вернусь, вот до конца лета и на бархатный сезон. Вот для того, чтобы максимально мы сохранили здоровье своей кожи, что нужно сделать вот прямо сейчас, прямо этим летом?
0: Подводя итог, хочу сказать самое главное, что солнце – это все-таки наш друг, но дружить с ним нужно по правилам. СПФ каждый день, тень в полдень, в опасные часы. И раз в год это визит к дерматологу, чтобы проводить дерматоскопию всех новообразований. Что касается акне и розация, тоже не терпите, не занимайтесь самолечением. Это хронические заболевания, но они отлично контролируются современной медициной, современной терапией.
1: Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники здоровья 365, была в программе «Ординаторская». Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
2: «Ординаторская» на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области. Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Я Максим Путинцев.
4: Я Павел Рубцов.
5: Я Маргарита Балакирская.
3: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
4: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
5: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
3: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104,5 FM.
2: Фабрика идей.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Полезно и важно.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги финансовой поддержки бизнеса за первое полугодие этого года. С января по июнь представители малого и среднего бизнеса региона получили 222 льготных займа на общую сумму почти 500 миллионов рублей. 491 миллион 170 тысяч. Специальные займы для старта начинающего бизнеса получил 51 предприниматель на общую сумму 95 миллионов рублей. Реализация инструментов финансовой поддержки – одно из ключевых направлений деятельности фонда. Займы до 5 миллионов рублей выдаются бизнесу на срок до 3 лет. Ключевые сферы деятельности заемщиков фонда – торговля, ремонт автотранспортных средств, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность по операциям с недвижимостью. Также займы в фонде брали гостиницы и предприятия общепита, IT и научно-технические компании, строительные предприятия, компании сферы образования, здравоохранения и социальных услуг. Подробности о программах и условиях займа на сайте Фонда поддержки предпринимательства.
2: Форум.
6: Вторая выставка форум ювелирного искусства «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» 15 и 16 июля. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли для живого диалога и реальных сделок. Как меняется спрос в ювелирной сфере и что брендам с этим делать? 15 июля в рамках форума состоится ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды, прогнозы». На сцене соберутся практики и аналитики, которые формируют рынок и готовы делиться своим видением. Помимо деловой программы, форум предлагает форматы для вдохновения и развития. Турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после, оценкой экспертного жюри и финальным дефиле. Состоится также секция «Живой культурный код», где будет обсуждаться, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы и традиции. Будут также экскурсии на производство, выездные туры для байеров, чтобы увидеть процесс создания украшений изнутри. Ну и оба дня, 15 и 16 июля, будет работать выставка со свободным доступом к витринам ведущих уральских и российских ювелирных марок. Вход на все мероприятия ювелирного форума свободный по регистрации.
2: ID.
6: 20 июля стартует бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Это бесплатное онлайн-обучение, где специалисты IT разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Они расскажут, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику, чтобы избавиться от рутины. На практике научат писать ботов ВКонтакте, и особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом. Здесь научат писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Программа рассчитана именно для малых и средних предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация.
2: Фабрика идей. Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
5: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
7: 16+.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
11: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: У нас с вами середина лета на дворе, а лето – это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются, иногда нам везет и с температурой, и солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. Все-таки скажите именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
11: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце – прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтически, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее, и самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
1: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
11: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
1: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть.
0: А в ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК. И за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве. И сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме. Он их разрушает. То есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный, подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются. Тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потеря тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
10: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
7: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
12: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
7: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
13: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Добрый день. Аэропорт Кольцово закрыли из-за угрозы беспилотной опасности. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет нескольких рейсов, в частности в Уфу, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Оренбург, пишет Ядин. Временные ограничения в аэропорту ввели из-за угрозы беспилотной опасности, объявленной в Екатеринбурге с утра. Сообщалось, что из соображений безопасности могут ограничивать связь и работу мобильного интернета. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страна-партнер мероприятия «Индонезия». Главная тема – индустрия 360, производство без границ, отражающая современные тенденции развития мировой промышленности. Как сообщили в департаменте информполитики, экспозиция разместится в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие российский премьер Михаил Мишустин, а также премьеры Армении, Беларусь, Казахстана, глава администрации президента Кыргызстана. Жара задержится в Екатеринбурге как минимум на неделю, но со вторника придут новые дожди и грозы. Температура воздуха в Екатеринбурге будет выше климатической нормы на 3-6 градусов. Самый жаркий день сегодня, сообщает метеоролог Алексей Полин. Высокий уровень среднесуточных температур будет достигаться благодаря теплым ночам, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Во вторник теплый циклон начнет отступать, через область пройдет холодный атмосферный фронт, его влияние сохранится 2 дня. Но до конца недели температура не будет опускаться ниже плюс 26 градусов днем. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет «Москва-24». Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глоба». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте, реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Повтор программы. Программа
15: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
16: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
0: Всем привет.
18: Присоединяйтесь к нам. Сегодня будем говорить о прощении в психологии. Что такое прощение с точки зрения психологов? Стоит ли прощать? Кого прощать? Вот как раз ваше мнение и интересное. Как происходит прощение у вас и кого вы готовы простить, а кого не готовы простить, потому что дело такое сложное достаточно, сложное и с этической точки зрения, кому надо мстить, кому не надо мстить. Угу. Ну, это то же самое фактически.
0: Конечно.
18: Древние даже не задумывались о прощении толком. У них было, да, ну, я понимаю, я вот вхожу в твою ситуацию, что ты не сам и так далее. Вот это основной лейтмотив, когда прощать, когда не прощать, что ну, Аристотель тот же самый возьмем, что если человек не по своей воле что-то сделал, то тогда он достоин прощения. Если он сделал намеренно, там уже возникают вопросики, скажем так. Угу. А потом в основном

0: прощение с точки зрения милости, да, оно чаще обсуждалось в греческих теориях. И, насколько я понимаю, как раз у нас христианство именно такой отправной точкой является, когда мы говорим, ну, подставь щеку, да, ударили по одной щеке, подставь другую. Это все как раз укладывается, хотя тоже в средневековой этике были, скажем, нюансики.
1: Ну, смотри, там же, наверное, месть считалась, наоборот, как что-то необходимое.
0: Понимаешь, месть и возмездие зачастую не различались ни терминологически, ни вот по смыслу, да, ну, если говорить про кусок текста, да, возмездие. Это не обязательно месть, вот такая в нашем понимании, да, когда ты там месть подают холодный, вот это все,
1: ну, да, да.
0: Что ты долго вынашиваешь планы, а как же отомстить, и такое было, точно так же, но тем не менее возмездие и месть в этом случае с этической точки зрения. А психология, несмотря на то, что Аристотель придумал всю эту вашу психологию, да, она как бы не сильно погружалась в вопросы прощения. Сейчас прощение, вот просто у меня сразу вопрос возник. Прощение – это же, ну, червячок такой. Не прощение, точнее. Не прощение, а обида. Обида – это такой червячок, который не дает человеку, тебе как гештальт-терапевту, да, вопрос, закрыть, завершить, закончить гештальт, потому что все время человек не удовлетворен. Если он обижен, то у него нет, как там у вас говорится, что там с контактом-то связано.
1: Разрыв контакта.
0: Разрыв контакта, вот это все, да, то есть контакта не случается, и, соответственно, у человека гештальт не завершается, не заканчивается. Значит, с этой точки зрения, казалось бы, прощать нужно, чтобы освободить себя от ненужных страданий.
1: Мучений, страданий. Ну, вот это главная тема, на самом деле, в психологии, про то, что прощение – это избавление себя от страдания.
0: Но, с другой стороны, именно психологические механизмы не позволяют нам прощать определенные поступки людей. Вот если
1: или определенных людей.
0: Или определенных людей. Ну, как все-таки или все-таки людей?
1: Людей в том числе, смотря какой еще человек. То есть один и тот же поступок человек готов одному человеку простить, а другому нет.
0: Возвращаемся к этике, да? Добровольно, недобровольно, у человека там нужда, не нужда и так далее, и так далее. То есть как бы мы, вот еще одно из, один из синонимов, скажем так, сострадания, симпатия. Да, вот если у нас есть симпатия к человеку, мы... Его пафос – это страдание, симпатия – это сострадание именно, да, то есть связанное с тем, что человек понимает страдания другого человека и, соответственно, вникает в ситуацию и говорит, ну, ладно, так и быть.
1: Ну, то есть могу встать на твое место.
0: Ты был, да, не совсем виноват, потому что, ну, голодал, например, раз, ну, это если объективное.
1: Ну, кстати, это уже оправдание.
0: Ну, какая, ну, прощение с чем
1: связано? Прощение не всегда оправдание. Вот смотри, в психологии все гораздо сложнее в плане прощения, чем это принято считать. Вообще, очень часто люди путают прощение с оправданием и разрешением этому быть. То есть, как будто бы я примирился, ну, во-первых, примирился, это значит, я с ним помирился, я с ним продолжаю быть в контакте, про который ты уже сегодня обозначил, я продолжаю быть с ним такой же, какой я была с ним до поступка. Так вот, прощение – это не равно вот этому примирению. Раз. Второе. Прощение не равно оправдание. То есть, когда я, ну вот, как ты говоришь, ты был голоден, поэтому ты так поступил. Да. Да? Вот это не, прощение не равно вот этой симпатии. Прощение не равно забыванию. И прощение не равно отсутствию моей злости по поводу этого поступка.
0: Ужас какой.
1: Да, потому что прощение – это гораздо более глубокий, глубинный и сложный механизм. Он про отпускание, про разрешение себе, себе не страдать. Почему я страдаю, когда я не прощаю? Я страдаю, потому что в моей голове, в моей психике, в моей нервной системе, неважно, где хотите, в моей душе продолжает жить злость, обида, непонимание, тревога,

0: страх, например, страх повторения этого, и поэтому я не могу простить. Ну вот в парах, например, да, если человек сделал что-то плохое своему второму партнеру, то у первого может возникнуть страх, что он снова повторит это. И поэтому простить...
1: Это уже опыт называется.
0: Там из первого раза такое может произойти, неважно. Я имею в виду, что человек не в состоянии простить из-за страха. И, ну вот, например, в моей практике, да, приходят ко мне после измены люди. И вроде договорились жить вместе. Вообще это очень большая, сложная тема измены. Мы так вскользь ее сегодня заденем. А человек говорит, я хочу дальше жить со своим вот изменником, да, который мне изменил, он мне пообещал, я ему вроде бы верю, но я боюсь, что если я...
1: Осадочек остался, как в анекдоте.
0: Во-первых, а во-вторых, я хотела сказать, я боюсь, что если я прощу, он будет считать, что это было норм. Что это норма наших отношений.
1: А что значит не простить? Подожди. Вот смотри, опять же, с точки зрения психологии, что такое не простить и что такое простить?
0: Не простить – это значит продолжать чувствовать то, что ты чувствовал до этого. То есть обиду, страх, злость, ненависть и другие очень яркие чувства, тревогу от непонимания. Вот это значит не простил, когда это тянется такой серьезной эмоциональной... вереницей чувств. Да? То есть это тяжесть на душе. Не прощение, это тяжесть внутри того, кто не простил. Прощение – это когда эту тяжесть человек позволяет себе убрать из себя, условно говоря. То есть он позволяет себе не думать об этом. И вот это сложно, потому что часто люди, например, прощают номинально. Они говорят, хорошо, хорошо, я тебя простил. И внутри даже говорят. Но как отличить, да, вот это вот прощение от ну, такого псевдопрощения? Если внутри остается такая тяжесть, да, это значит, что это была симуляция прощения.
1: Подожди, ну а грусть-то может оставаться?
0: Может. Вот смотри, все в психологии очень неточно. Это не математика, мы это знаем, мы это 100 раз обсуждали, что это все-таки не наука.
1: Видишь, да?
0: Я вижу, что ты себя сдерживаешь, и я, в общем, давно тебе сказала, что я с тобой согласна, что наукой назвать психологию очень и очень сложно. Особенно психотерапию назвать наукой невозможно, потому что потрогать, взвесить, измерить ничего невозможно. Итого, если человек простил, но внутри остались очень яркие чувства, например, ты говоришь грусть. Грусть может быть, ну, таким шлейфом, да, немножко грустно, а потом это проходит. Ну, да, грустно, что так между нами получилось, но я принял решение, что больше я не буду об этом активно думать, ну, и мне немножко грустно, что вообще такое случилось. Другое дело, когда это, знаешь, наряду со страданием грусть, да, с моим страданием, что я прямо горюю по поводу того, что это произошло. Например, не знаю, там, муж на меня накричал. И я хожу, и в моей душе это не просто легкий шлейф грусти, а это прямо страдание от того, что такое вообще могло
1: обычно
0: в моей жизни произойти.
1: В этом случае обратный крик раздается.
0: Мы сейчас говорим про вот эту конкретную ситуацию, когда женщина простила, но внутри страдает.
1: А что тут прощать-то? Ну, накричал. Что,
0: ну,
1: тут
0: я же
1: такого?
0: Пример, я же не стала говорить «побил», например, потому что это уже через...
1: Нет, вот как... А тут даже, опираясь на комментарии в твоем телеграм-канале, основной вопрос у людей, а где прощать, а где не прощать?
0: Да.
1: Где та самая граница? Потому что, с одной стороны, ну, ладно, там человек, ну, разбил вазу.
0: Смотря какую вазу.
1: Вот.
0: Смотри, все, тут же сразу идет разветвление. Смотря какой.
1: Если
0: какой это там китайская ваза династии Инь, я не знаю.
1: Ну, Инь не было. Ну, ладно, Цинь давай.
0: Ян.
1: Тоже Цинь.
0: Которая досталась от прабабушки, которая
1: еще больше
0: стоила мне там, я не знаю чего. Я думаю, будет гораздо сложнее простить, чем ту, которую я купила на Озоне вчера за 100 рублей.
1: Ну, это опять же, вот это грусть, ну, гнев, кстати, греки тоже гнев с вот этим раздражением связывали, потому что гневаться это нормально. Вот в определенный момент я нагневался, потому что прощение все-таки связано с виной того, ну, той стороны, которую я должен простить. Но гнев это эмоция, которая вспыхнула и может угаснуть. А непрощение — это уже вот этот вот
0: затяжная. Червячок. Это затяжная эмоция. Ты вот то, о чем я говорю.
1: Разбил. Помнишь, 30 лет назад?
0: Слушай, ну пары так и живут. Ну как, они помнят, например, какой-то проступок,
1: одна
0: который
1: часть
0: произошел.
1: Помнит одну часть проступков, другая да. другую. И потом они делятся периодически во время спора.
0: Несмотря на то, что я семейный парный психолог, да, и это моя прям моя прямая тема про конфликты внутри пары, мне хочется сегодня говорить чуть шире. А не только про пары, потому что сейчас мы с тобой вот упремся, и я могу не час, а 3-8 говорить про это, но давай мы говорить будем в целом про прощение. И ты меня перебил, а я не успела договорить, какие признаки, что человек симулировал, скажем так, прощение. Это, во-первых, он остался при вот этих чувствах, то есть он продолжает. Второе, он ощущает себя замороженным рядом с этим человеком, то есть, ну, вот так, он с ним вроде общается,
1: то есть
0: все,
1: но... прощение его сковывает.
0: Оно, да, оно так сковывает, оно такая глухая тишина внутри, то есть он не чувствует ни злости по отношению к этому человеку, но и радости он тоже не чувствует. Это означает, что, скорее всего, он просто заглушил эту эмоцию.
1: Так, а надо ли с ним общаться, если он сделает что-то нехорошее?
0: Подожди, мы говорим про то, что человек симулировал прощение. Он для себя симулировал, я имею в виду. То есть как распознать, что я на самом деле не простил, а сделал вид, что простил. Вот я про что говорю. То есть если человек не простил, и он это осознает, это, в общем, не дилемма никакая внутренняя. Да? А вот если он простил, но при этом у него те чувства, про которые я сейчас говорю, да, вот эта вот пассивность, замороженность, желание вообще больше не вспоминать эту тему, тяжесть в разговоре на эту тему, страх снова вспомнить, ну, что кто-то вспомнит про это, желание постоянно избегать этого воспоминания. Вот это означает, что человек внутри не смог простить. Он сделал вид внешне, сам для себя, он где-то закопал это внутри. И, как все мы понимаем и знаем, закопанные эмоции рано или поздно либо вспыхнут, либо могут перейти в какие-то соматические переживания, то есть болезни, психосоматика. Все, что вы не прожили, все, что вы не осознали, скажем так, скорее всего, будет сказываться на вашем здоровье. Поэтому симуляция прощения, она достаточно опасная штука, как для контакта, то есть как для общения со вторым, да, членом этого, значит, события.
1: Диады.
0: Да, так и для вас лично. Поэтому прощение, вот сейчас другие симптомы, да, что такое конструктивное прощение, когда человек на самом деле простил, естественно, все наоборот. Человеку легко общаться с этим вторым членом этой диады. Ему легко вспоминать то, что произошло, ему не больно, не обидно, не как-то еще эмоционально, ему не больно, не тяжело, а достаточно легко вспомнить про это и поговорить про это снова. Рассказать про это достаточно легко. Человек может, вот как ты сказал, не общаться с человеком, который его обидел, но при этом его простить. Вот это вот следующая, да, уже планка, когда человек простил, но не принял, не примирился.
1: А в чем тогда прощение происходит?
0: А, прощение, как раз возвращаемся к самому началу, что я сегодня...
1: Что меня ничего не гнобит.
0: Говорю, меня не парит, у меня нет страдания внутри. Я закрыл для себя эту тему, не заблокировал, а именно... выдохнул.
1: Я понимаю, кто ты такой, да. Кыш из моей жизни.
0: Знаете, я очень люблю фразу, когда меня спрашивают: Ань, ты обиделась? На что-то. Я внутри приняла это решение. Ну, во-первых, иногда я по-честному говорю, да, мне обидно, когда у меня есть желание продолжить этот контакт и, ну, как-то разбирать эту ситуацию. Но когда у меня нет этого желания, я говорю, да нет, я не обиделась, я сделала выводы.
1: Просто человек ты такой.
0: Ну, я сделала выводы. И для меня это важно. То есть я осознала, что этот человек так может поступить, и я делаю выводы, буду ли я ему доверять, буду ли я с ним пытаться совместные проекты делать, буду ли я, ну и так далее, жить с ним и прочее.
1: Возвращаемся к грекам, симпатия.
0: Да, то есть я приняла решение, что вот этот человек такой, я не хочу об этом больше думать и страдать, я просто сделала выводы. Для меня это самая здоровая, что ли, форма простить, но не примириться.
1: Вот Ирен нам пишет, что для меня любая форма насилия недопустима, прощать не буду. В остальных случаях можно обсудить проблему с партнером и договориться.
0: Вот здесь то же самое. Смотрите, тогда давайте в эту тему пойдем, в агрессивные, страшные, непростительные, ну, в кавычках, да, недозволительные поступки. Недозволительные.
1: Кем?
0: Недозволительные, со стороны, скорее всего, того...
1: Второй части диады.
0: Второй части диады, да, ты правильно говоришь. Дело в том, что вот считается, что простить надо любого. Но давайте еще раз в терминологии. Вот это для меня критически важно, и это я часто на психотерапии со своими клиентами обсуждаю, прорабатываю и признаем мы вместе. Да? То есть ну, какую-то часть этого нужно понять и признать. Что прощение... это не равно оправданию и разрешению этому быть даже в прошлом. То есть, если меня отец избивал до полусмерти, я могу его простить через там, время, психотерапию, не знаю, проработку, хождение в церковь, что угодно. Да, я могу его простить. Но это не будет для меня внутри означать, что я дозволила... То есть, что я считаю, что то, что он делал, норма.
1: Вот буквально сегодня новость была на портале Е1, если не ошибаюсь. Два мужика поспорили из-за того, кому резать салатик, а кому хлеб. Один другого пырнул ножом, и у второго нет никаких претензий, в принципе. Ну, что, ну, бывает. Ну, вот просто повздорили, и все. Ну, потому что
0: хотел
1: друзья...
0: Хотел порезать друга,
1: ну, просто,
0: а
1: друзья,
0: не салатик.
1: Ну, просто ткнул. Ну, вот, ну, отойди, типа, от меня. Видимо, так это происходило, хотя дело заведено, все, все как полагается, сейчас будут судить и прочее. Но, тем не менее, вот, это даже... на уровне невосприятия этого действия как неправильного.
0: Угу.
1: Ну, я был рядом, он меня случайно ножичком тыкнул. Ну что, ну
0: сильно
1: в чем проблема?
0: Сильно разозлился.
1: Ну, не хотел отдавать мне ножик, потому что хлеб не дорезал еще.
0: Угу.
1: Вот, и салат ему не нравится, условно говоря. Ну, все нормально? Все нормально. Претензий нет? Нет. Тут даже прощать некого. Это вот к тому, что...
0: Он его простил. Он разрешил
1: он заранее
0: этому,
1: ему простил,
0: он разрешил этому событию быть. Вот это про то, что я говорю.
1: Угу.
0: Что, ну, просто чаще всего вот ситуации именно такие, что в детстве там родитель сотворял, сотворил ужасный поступок. Ужасный. Угу. Оставил ребенка и, ну, как бы, например, бабушке оставил и больше не приехал. Там предал. Предал ребенка, избивал ребенка, насиловал ребенка эмоционально или психологически, или физически насиловал. Можно ли такое простить? Ну вот, если совсем коротко, нет. Ну, такое невозможно простить. Потому что мы в слово «простить» в нашей культуре предполагаем, что мы считаем, ну, что мы разрешаем этому быть.
1: Нет, еще раз, да. Если у тебя есть симпатия, возвращаясь к грекам, которые были в этом случае немножко проще и, кажется, ближе к истине. Потому что есть симпатия, и симпатия влияет на то, как мы воспринимаем действия любого вообще человека. Если человек нам не симпатичен, то может даже мелкий проступок быть поводом для того, чтобы мы его не прощали никогда. А если симпатичен, то... Ну...
0: Ты сейчас на самом деле упрощаешь.
1: Естественно, я что тут... Я что,
0: вот смотри, если мы говорим про родителя, вот о какой симпатии и несимпатии может идти речь? В нашей культуре ты должен любить и уважать родителя, какой бы он ни был.
1: А у тебя закрывается тем самым психологически этот ваш гештальт?
0: А он не закрывается и не завершается, если правильно говорить. Он не завершается.
1: Не дорисовывается. Ладно.
0: Потому что человек, пришедший ко мне на психотерапию, не простил его. Он не разрешил этому быть. И когда ко мне приходят... Вот смотри, давай я еще раз скажу... Вот ты постоянно уводишь эту тему, которая для меня сегодня максимально важна, чтобы наши слушатели поняли это, осознали и подумали на эту тему. Что в нашей культуре простить равно оправдать и разрешить этому быть. То есть я, пап, тебя прощаю, что ты меня избивал до полусмерти, и как бы это означает в подтексте, я считаю, что ты делал нормально. То есть я считаю, что то, что ты делал, допустимо.
1: Конвенционально.
0: Да.
1: Ну.
0: А на самом деле это ненормально. И а нельзя этому разрешить быть. Да даже сам человек, которого избивал отец, он... Ну, то есть я, хорошо, я как психотерапевт считаю, что это ненормально.
1: Вот я тебе описал случай с ножом. Да, человек считает, что это нормально. Ну, господи, ну, тыкнул случайно.
0: Такой человек ко мне не придет.
1: Нет,
0: я говорю про тех...
1: здоровый, у него никаких проблем нет.
0: Ну, либо наоборот.
1: Либо наоборот.
0: Мы не знаем, что там на самом деле в психике, что он считает, что ткнуть друг друга ножом между друзьями – это норма. Я не знаю, насколько это адекватно вообще, честно. В нашем социуме, давай так, не забывать, mm-hmm. есть социум. Почему на него завели уголовное дело, хотя второй не был, не имел претензий? Mm-hmm. Да потому что у нас есть социальные нормы.
1: Потому что кримин – это преступление против сообщества, еще из римского права, да.
0: Mm-hmm. И поэтому в адекватном нашем социуме не должно быть это нормальным. Не должно быть. То, что он там не подал заявление, или, не знаю, там как-то не хочет дальше в суд, да, идти, это уже его решение. Но если он реально в душе считает, что среди друзей нормально ткнуть, пырнуть друг друга
1: я
0: ножом...
1: Я думаю, он может даже не считать, но симпатия к конкретному человеку...
0: Мы не знаем, что у него в голове. Поэтому я еще раз, я буду настаивать сегодня об этом. Что когда вам говорят психологи, журналы, интернеты и прочее, что вы должны простить, пожалуйста, не воспринимайте это как то, что вы разрешаете этому быть. Вы можете дальше продолжать злиться, но не очень агрессивно и активно, чтобы это не вызывало страдания. Вы можете продолжать считать, что это недопустимо. Вы можете продолжать считать, что человек не имел права это делать. И вы можете не общаться с этим человеком, даже с родителем. Вот я еще раз говорю, это самый большой конфликт среди моих клиентов, которые приходят на тему детства и каких-то агрессивных, деспотичных и подобных родителей или там холодных. Они считают, мои клиенты в нашем социуме, что мы должны принимать родителя таким, какой он есть. Это неправда. Наш родитель тоже ошибается. И наш родитель может быть тоже криминальным. Угу. Да? Криминальным даже в психологическом смысле этого слова. И тогда я не обязана с ним, во-первых, общаться, во-вторых, говорить ему, ну ладно, то, что ты сделал, это нормально для меня, и в-третьих, как-то разрешать ему дальше себя вести подобным образом.
1: Ну, то есть прощение в данном случае, да, ты идиот, условно говоря, да, даже можно родителям.
0: Я больше
1: важно.
0: С тобой я, не общаюсь, ну, я, например.
1: Ладно, симпатия сохранилась какая-то, через года там и так далее, что-то там произошло, и человек эти вот всякие социальные давление социальное принял, говорит, но я свободно буду говорить тебе, что ты в этот момент
0: был неправ. Да.
1: То есть прощение так. Вот такое,
0: прощение
1: рациональное.
0: Прощение внутри себя.
1: Оно вот
0: внутри
1: с этим связано, себя. Что я знаю, что ты был неправ, но я прощаю тебе, потому что, прощаю.
0: Принял все. Такое решение.
1: Вот и все.
0: Обычно прощение – это принятие решения. А почему люди продолжают не прощать? Что в этом за психологическая вторичная выгода, я скажу после перерыва.
1: Хорошо, сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: У нас с вами середина лета на дворе, а лето – это такое время, когда на Урале, не всегда, скажем так, очень одеваются, иногда нам везет и с температурой, и с солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. Все-таки скажите именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
5: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтические, то солнце – это наш враг. Потому что из-за него мы стареем намного быстрее. И самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
4: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
5: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
4: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть?
5: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает. То есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный, подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются, тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потери тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
6: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама.
3: Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым. Для лиц старше 12 лет.
1: На «Радиофорум» на частоте 104.5 FM продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
0: Еще раз привет.
1: Говорим мы сегодня о прощении с психологической точки зрения, хотя тут и этики, и социологии, и всего остального понамешано. Так что пишите нам ваши истории, когда прощали, когда не прощали, что становилось тормозом в вашем прощении. Ну, потому что часто человек, если мы говорим, вот взять множество нехороших дел, которые люди произвели по отношению к другим людям, то в большинстве случаев все-таки это мелочи, и они прощаются. Но где-то есть водораздел.
0: Да, есть.
1: Вот, ты уже говорила про насилие, не только ты, Ирен писала нам про насилие, что это водораздел, хотя не для всех, для некоторых бьет, значит, любит, если мы говорим про пары.
0: Ну, это например. Уже такие дисфункциональные пары. Смотри, если человек прощает агрессию по отношению к себе, скорее всего, у него есть психологическая проблема. Какая? Например, в детстве били, и это для него означает, что его любят. Например, он не знает, где его граница проходит. И поэтому он считает, что нормально его все границы, в том числе физические, пресекать. Mm-hmm. Или он слишком, ну, не знаю. Ну, там, в общем, на самом деле эти два, наверное, самые главные. То есть у него явно есть психологическая проблема в отстаивании своих границ, если обобщить. Mm-hmm. То есть ни один нормальный, здоровый индивид, причем мы говорим даже про
1: здоровый. Ты психолог, сказала про здорового индивида.
0: Ну вот смотри, есть же у нас есть условно здоровые. Вот. Это те, у которых несерьезные нарушения, у которых очень слабые нарушения, и которые не очень мешают им жить.
1: Условно здоровые.
0: И смотрите, ни одно животное не позволяет по отношению к себе агрессии, не ответив в ответ. Ой, не ответив в ответ. Ну то есть он либо убегает, либо кусает. Ну там царапает, как что он умеет, там жалит. я не знаю.
1: Но это же процесс воспитания животного, то же самое процесс воспитания человека как животного. Это насилие, собаки, кошечки, если они делают что-то дурное.
0: Именно поэтому, если ребенок позволяет по отношению к себе, ну, то есть, если взрослый позволяет к себе насилие, значит, его дрессировали в детстве, чтобы это насилие было воспринималось им как норма, и тогда мы говорим про неадекватную личность. Про нездоровую психологически личность, которая не знает, где его границы и не знает, как их отстаивать.
1: Так, непрощение. Ты обещала до перерыва все-таки сказать про непрощение. Я бы еще потом добавил под вопросик, а злопамятство это куда относится, к какой психологическому, к какому психологическому расстройству? Потому что люди пытаются запомнить все. Ну вот давай про непрощение.
0: Эрик Берн. Эрик Берн назвал это деревянная нога, имея в виду протез, что человек, у которого есть какая-то инвалидность, может этим объяснять любые свои слабости. И тогда человек, который удерживает себя в позиции жертвы и объясняет свои аморальные поступки, потому что меня бил папа, меня не любили в детстве, я был изгой в классе, и он продолжает во взрослом возрасте быть негативным членом этого социума. То есть он тоже агрессивный, он не уважает людей, он, я не знаю, там ведет себя аморально, давайте это в целом назовем. И когда ему предъявляют или спрашивают, он говорит, так вот, есть же объяснение. И, ну, вот это условно деревянная нога. То есть, смотрите, я же вот инвалид, да, меня же вот в детстве били, меня же вот в изгои записали, булили меня. И поэтому я сейчас имею право быть вот таким.
1: То есть с прощением вообще никак не связано?
0: Никак не связано, потому что он как бы... Смотрите, если бы он простил своих родителей вот на уровне, что я отпускаю тебе это, хотя считаю это
1: я
0: было неверным...
1: Я хорошая личность, ты плохая личность,
0: но я об этом больше не хочу думать и чувствовать. Он бы себе не позволил сегодня вести себя аморально.
1: Он хорошая личность.
0: Да, потому что он хорошая личность. А так есть объяснение, почему я такой... козел. Да? Потому что вообще-то у меня есть обоснования. Все вокруг такие плохие были вокруг меня, и поэтому я сейчас имею право тоже быть плохим. И это очень серьезная такая вторичная выгода удерживать обиду. Или, например, в паре продолжать вести себя со своим партнером нехорошо, потому что я помню, например, с той же пресловутой изменой, да, самая яркая такая ситуация, женщина узнала про измену, мужчина уже 850 тысяч раз извинился, уже там шубы все купил, какие надо, уже, все уже сделал.
1: Не хватает.
0: А она продолжает удерживать эту обиду. Для чего? Да потому что, знаете, есть такая юмористическая фраза, нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. Вот потому что ей выгодно, когда он себя так ведет, когда он чувствует себя виноватым. Причем муж уже давно может не чувствовать себя виноватым, его уже бесит это, он уже не знает, как это изменить. В этом случае я всегда перевожу на женщину внимание, в парной терапии и говорю, слушай, смотри, за тебя-то никто не простит. За тебя. То есть, смотрите, прощение – это внутренний выбор человека. Как бы много не извинялся, сейчас мы к извинениям перейдем, партнер, неважно, в дружбе или еще что-то, если я внутри не принимаю решение простить, то никакое извинение и возмещение не поможет мне. Потому что это внутренняя... Как это называть-то? Не выбор, а я уже выбор говорила.
1: Это внутреннее действие должно
0: быть. Внутреннее действие, да. То есть оно никак снаружи не может
1: прощение.
0: Быть. То есть это вот то, что внутри. И как бы снаружи психотерапевт или ваш обидчик, или какие-то вокруг люди, друзья вам не говорили, не убеждали и не делали что-то вокруг вас, то, что внутри души, внутри головы вашей, можете поменять только вы. И поэтому человек удерживает часто обиду, потому что для него это подсознательно выгодно. То есть вот человек напрямую никогда не скажет, да, мне это выгодно. Ну, редко скажет. Угу. Как правило, он страдает. То есть вот эта женщина, давайте возьмем эту ситуацию, она продолжает страдать. Она говорит, да я хочу уже его простить, я хочу, но я не могу. И вот тут мы начинаем копаться. А может, правда, ты удерживаешь это, потому что выгодно? Но это не факт. Смотрите, я сейчас не обвиняю людей, которые не могут простить. Я сейчас говорю лишь про одну ситуацию. Вторая ситуация, человек правда хочет, но не в состоянии. И тогда вот здесь важно разбираться, какое именно чувство тебя не отпускает. Потому что подожди, я договорю, чтобы было логично. Потому что человек иногда не может простить, когда не понимает. То есть для нашего мозга очень важно, чтобы не тревожиться, все понять. А понять не всегда возможно. И вот это про историю, которую я вынуждена регулярно говорить своим клиентам. Ребят, жизнь несправедлива. А мы-то ищем справедливости, когда хотим простить. То есть, например, что-то приключилось, там ужасное, страшное или не очень, и жертва вот этого действия, она такая, за что? За что? Она как будто бы думает, что правда есть за что. И если она найдет это за что или почему, она сможет простить.
1: В смысле, она ищется на раз-два. Не сможет простить, наоборот, это иногда является тем же самым механизмом манипуляции.
0: Мы же говорим,
1: например... За что это мне все, вот эти вот все позы, они часто с этим и связаны.
0: Это мы возвращаемся в то, что есть вторичная выгода. Но я говорю про другое. Да? Это мы вернемся туда, что вторичная выгода. Хорошо, за что это мне все, страдания и так далее. Нет, я сейчас говорю про другое. Когда, ну, например, от меня уходит мужчина, и мне правда непонятно, почему, что такое произошло.
1: А что он должен сказать-то? Надоело?
0: Вот. В том-то и дело, что ответа, как правило, нет. Ни на что. Или почему мой ребенок умер во время операции? Да нет ответа. Нет ответа. Но жертва этой ситуации будет его искать. Она будет его искать везде. Потому что наш мозг так заточен, биологически заточен. Пока нет ответа, я буду, ну, незавершенный гештальт, я буду об этом думать, я буду искать этот самый ответ. И единственное, что я, ну, предлагаю всем, не только своим клиентам, но и всем сейчас, это перестать искать логическое объяснение нелогическому миру. Наш мир нелогичен и несправедлив. Просто примите это уже как факт. Нет справедливости. Вот эта справедливость, где злодея наказали, а хорошего восхвалили, это только в сказках. Только в сказках. В реальной жизни не так все происходит.
1: Я бы добавил еще, что логика тут редко при чем. Есть же не только логика. Есть воспитание, есть стереотипы, на которые опирается человек, прежде чем оправдать кого-то. И вот это то же
0: Можно
1: самое, что
0: скажу,
1: ты сказала.
0: Пока
1: нет,
0: помню.
1: Пока я помню тоже свою мысль, что внутри человека, если стержень есть, он легко прощает. Ницше об этом примерно писал. Мне плевать на несправедливость, которую в отношении меня делают, потому что я настолько все охватывающий.
0: Ну, силен,
1: плевать,
0: не знаю,
1: мне
0: уверен.
1: На ваши вот эти вот укусы комаров.
0: Ну, здесь
1: это я перебрал,
0: зависит,
1: это не цитата.
0: Здесь, конечно, зависит от того, что произошло, с кем произошло и так далее. Но в целом я согласна, да, что чем больше внутренних опор внутри человека, тем ему легче будет, скорее всего, прощать. И вообще, чем выше рефлексия, тем легче внутренние процессы. Mm-hmm. Вот если уж совсем обобщать, да, что чем человек больше осознает себя, самоанализом занимается и понимает себя, тем легче ему даются все внутренние психологические и когнитивные процессы.
1: Себя
0: потому что
1: больше.
0: Прощение – это и психологическое, и когнитивный аспект. Вы не забывайте, пожалуйста, что тут и мозг работает, и все-таки лимбическая система, то есть я имею в виду та часть мозга, где эмоции. Это сложный процесс прощения. Вот что я хотела сказать? Я же говорила тебе, я сейчас забуду.
1: Вспоминай.
0: А это было очень важно про прощение.
1: Что именно?
0: Я хотел? Не знаю.
1: Все?
0: Ты меня перебил. Как вот тебя простить за это сейчас?
1: Не знаю. Легко.
0: Возможно, я в процессе
1: вспомнишь. Вот как раз про извинения. Культура извинений сейчас распространяется не только среди вот этих вот пар, да, ой, прости, прости, но и в общественно-политическом пространстве. В том числе люди чуть что сразу записывают прощение. Ну, накосячили в интернетах, какую-нибудь гадость опубликовали, потом, ой, простите, я ничего не знал, не думала, не знала, да, и вообще я я тут ни при чем. Угу. Я очень хороший человек, это так вышло случайно. Вот эта культура извинений везде, но достаточно ли извинений для того, чтобы человека простили? Он же как бы осознает свою вину. С другой стороны, это такая риторическая...
0: Кстати, не всегда осознает.
1: Вот, это риторический прием, который очень легко прививается с детства. Ой, прости, прости, я не хочу это все простить. Ребенок говорит родителям, это не я. Все.
0: Родители учат ребенка постоянно извиняться.
1: Да.
0: То есть они говорят, попроси прощения.
1: Ты без уважения это сделал. Да, да, еще да. Вот есть такое, что ты должен извиниться так, чтобы я
0: почувствовал.
1: От души
0: ты это извиняешься или нет, согласна. И опять же, да, это социальный конструкт. Извинения – это социальный конструкт. Больше нигде нет в природе, да, извинений. Ну,
1: почему?
0: Ладно. У социальных животных,
1: ну,
0: которые
1: мышку
0: живут у нас. А они потому что по нашим уже правилам живут. Вот эти животные, которые живут в наших домах, они живут по нашим правилам. Но я все-таки не биолог, поэтому давайте я не буду туда уходить. Я больше про... за людей. Я больше про людей. Про извинения. Часто говорят о людях, которые вот просят прощения, как пить дать.
1: Да?
0: Ну, то есть им вообще не сложно попросить. То есть есть два лагеря, если мы говорим про... Как это называется-то? Про полярности. Угу. Первый лагерь – это люди, которые даже осознают и понимают, и чувствуют, и сокрушаются, не могут попросить прощения. Это психологическая такая тоже проблемка, скажем, с которой
1: не
0: нужно бороться.
1: Не могут правильно попросить.
0: Они даже сказать этого не могут. А, потому что, скорее всего, для них, ну, чаще всего для них это признать собственную слабость, а они не в состоянии, ну, потому что нарциссическая травма и так далее. Ну, то есть это то, с чем нужно разбираться, потому что, ну, и приходят люди, говорят, слушай, я хочу попросить прощения, но не могу, ну не могу я, вот прям язык не говорит. Вот это психологическая проблема, сформированная некой травмой, скорее всего, в раннем там возрасте, или не обязательно, но скорее всего. И второе, это люди, которые все время говорят, ой, извини, ой, прости.
1: Переработочка.
0: Да-да-да, то есть им вообще ничего не стоит. Сделайте, попросить прощения, сделайте, попросить, опять попросить. Вчера мне, когда комментировали на канале, потом некоторые писали мне в личку, там была такая интересная история, которая повторяющаяся из пары в пару, да, от пары к паре, это когда один член пары постоянно извиняется, но потом снова делает то же самое. И первый такой, а что мне делать с этим твоим извинением? Ну вот если я точно знаю за там, годы нашей жизни, за последние 2 года, которые вот это происходит, я знаю, что ты снова повторишь. Зачем ты извиняешься и что мне делать? Это конфликт внутренний, который не решается обычным, конечно же, как-то советом.
1: Нет никакого совета. Не надо оправдываться, надо пояснять. Ты же говоришь про когнитивные способности.
0: Ой, тут тебя сейчас опять заденет эта тема, где оправдание, а где объяснение.
1: О, когда... это же жуть какая-то.
0: Да-да-да, это болезненная для тебя точка, где человек объясняет, что с ним происходит, а ему
1: ты
0: в ответ...
1: Ты чего оправдываешься?
0: Да-да-да, раз оправдываешься, значит, виноват. Правильно? У нас же тоже это социальная такая история, конструкт, что если человек рассказывает, почему он так поступил, значит, он чувствует себя виноватым. А это вообще не так. Так, человек иногда объясняет, чтобы его поняли, а не чтобы его простили. Он продолжает считать себя правым. И если возвращаться вот к этой паре, то, конечно, им нужно решать внутренний конфликт, по какой причине.
1: Это вы на работе,
0: ну,
1: ты.
0: Ну, я любую
1: школе,
0: пару,
1: да,
0: имею в виду.
1: Бывает.
0: Любую пару.
1: Ну, хорошо,
0: я же в целом, да, говорю про конструкцию пары. Что если ситуация циклично повторяется, то значит, есть в ней какой-то пробел и то, что ее снова на этот круг возвращает. И это нужно разбирать. А что нас возвращает снова туда же, на ту же точку, где мы уже были, где ты так сделал, извинился, я тебя простил, а потом проходит время-время. Ну, то есть в системной семейной терапии есть такое циклическое интервью, да, где мы ищем вот этот пробел.
1: Почему я возмущался насчет логоса, твой призыв, что логос, да, логически, подумайте, не работает логос вообще. Чаще всего в таких...
0: Слушай, я не
1: человек
0: очень понимаю.
1: Человек обижается, и вот ему объясняешь,
0: да,
1: почему произошло так, там троллейбус сломался, чего ты оправдываешься? Какой? Люди как там слабые ищут оправдания, сильные там. Ну, вот эта вот вся вот эта идеология дурацкая, которая проникает в нашу жизнь, в том числе из недружественных стран, она поддерживается вот таким представлением, что если ты начинаешь оправдываться, то тогда или объяснять что-то, ты оправдываешься. Оправдываешься, значит, виноват. Если виноват, то иди исправляй.
0: мне тут так сложно комментировать, потому что это про низкий уровень рефлексии. Я вообще не умею ни общаться, ни рассуждать на тему низкорефлексивных людей. Для меня это...
1: Так их 80%.
0: Ну, это проблема.
1: Ну, живем-то мы в проблемном мире. Зачем здесь вообще находимся?
0: Чтобы из проблемного сделать лучший. Я для этого.
1: Получше. Лучше не получится. Это к утопистам.
0: Лучше, чем. Лучше, чем был до. Каждая передача, я надеюсь, сделает наш мир чуть-чуть лучше. Если логика не работает, не поможет ничего. Если мозг не работает, не поможет ничего. Если рефлексии нет, ничего не поможет. Ну, правда. Ну. Чем больше вы осознаете, чем больше вы понимаете, думаете, размышляете, рефлексируете, анализируете, ставите себя на чужое место, ставите себя на другое место, на свое место, осознаете свои внутренние границы, осознаете границы другого человека, тем меньше конфликтов у вас будет. Вот и все.
1: Еще раз список, может, напишешь куда-нибудь?
0: Могу сколько написать это? Весь список.
1: А4 формата. И люди, вот будьте такими.
0: А один.
1: С картинками.
0: Нет, без картинок, 12-м шрифтом.
1: Хорошо. Евгений считает, что есть народная мудрость, добро должно быть с кулаками. Если про нее забыть, то зло потом даже дежурно извиняться перестанет. Все-таки нужна постоянная профилактика идеологии справедливости в жизни.
0: Звучит достаточно опасно. Хотя идеология верна в том смысле, что границы нужно отстаивать. Вот, то есть, если добро с кулаками мы приравниваем к моим словам про границы, что я свои границы никому не позволю отстаивать, пресекать. Вот смотрите, мой ребенок, когда был маленький, он, естественно, как любые дети, пытался, ну, как-то, не знаю, ругался со мной, да?
1: Дети очень любят границы
0: отстаивать. Кричал на меня в самом раннем детстве, как все дети, пытался, не знаю, как-то ударить или укусить. Но сейчас я говорю чуть более старший возраст, когда он кричал на меня и как-то ругался. Я ему говорила совершенно серьезно. Я говорю, вот смотри, ты сейчас на меня кричишь, я никому не позволяю на себя кричать. Никто. Ну, правда, мне так повезло, что у меня не было начальников, которые позволяли себе кричать на меня. У меня не было мужей, ну, по крайней мере, длительных отношений, кто на меня кричал. У меня не было ситуации, чтобы на меня кричали. У меня даже родители на меня не кричали. И я ему говорила о том, что вот смотри, если ты будешь дальше кричать на меня, я останусь твоей мамой, но не буду твоим товарищем, приятелем и близким человеком, потому что я с такими людьми не общаюсь. Вот и все. То есть я совершенно четко давала ему понять, где проходит моя граница, даже с ним. И вот это и есть про границы. Когда я говорю, слушай, ну вот так со мной точно не будет. Вот прям точно. И я родителям даю понять, родителям, психологам, все, кто вот приходит с этим вопросом, как мне донести до человека, я всегда говорю, чем больше ты уверен в том, что ты говоришь, в том, где вот эта вот грань, тем это как животные. На них иногда нужно посмотреть, и они уже все понимают.
1: Вот, видишь,
0: люди такие же.
1: Сколько ты моих тезисов повторила только вот в одном своем абзаце.
0: Люди такие же. Только вот в речи Евгения там были опасные такие...
1: Про кулаки.
0: Про кулаки, если мы их метафорически говорим, что я не позволяю, вот то, что я сейчас проиллюстрировала, я же сыну не кулаками показала, где моя граница, я словами это сделала. Там дальше было. И как это можно интерпретировать, что как будто бы, если меня обидели, я должна обидеть в ответ. Это про месть. Но вот это запускает неразрешимую цепочку, как правило.
1: Поэтому кровную месть ранние сообщества уже начали ограничивать, потому что это бесконечный поток убийств, потому что где? Кто остановит?
0: Почему, собственно, ну, та же религия, например, она за прощение? Мне кажется, как раз поэтому. Потому что если ты не прощаешь, ты, во-первых, свою душу терзаешь, страдаешь, ты ее, ну, она сгорает в этих чувствах, они же неприятные, они же тяжелые. Это ты просыпаешься с тяжелым сердцем, засыпаешь с тяжелым сердцем. Ну, это постоянное переживание. То есть это постоянно внутри дискомфорт. Вообще, главная мотивация для прощения – это избавить себя от дискомфорта.
1: Чего мы начали?
0: Да. Возвращаемся просто. Ну, то есть еще раз повторяю. И поэтому, если человек начинает мстить, то, скорее всего, он запускает неостанавливающуюся.
1: Ну ладно, все поняли. Можете повторять.
0: Да. И поэтому я против этого. Потому что это не взаимодействие. Взаимодействие настоящее – это когда вы объясняете, ну вот как я сыну объяснила, или кому-то другому, да, так нельзя, потому что. Так не делай, мне главное, больно. Чтобы... Для этого я должна осознавать это. Если мой муж опаздывает, например, регулярно с работы, я могу ему сказать, ах ты, козел такой урод, и тоже начать опаздывать. Чаще всего, дорогие мои дамы, это не работает, или там он со мной долго не общается, я тоже с ним не буду долго общаться, или там, не знаю, с кем-то познакомились, потому что тот, кто не общается или опаздывает, для него, когда по отношению к нему это делаете, не больно от этого, это больно только вам. И это такой для меня вообще смешной момент в жизни, когда женщина, ну, как правило, женщина, девушка, она такая, ну, вот я тоже тогда ему не буду отвечать, а он и не заметил. Или там она сутки с ним не разговаривала, а он кайфовал.
1: Ой, что здесь?
0: Или там у меня подростки ходят на терапию, они говорят, вы знаете, самое лучшее время для меня, это когда мама со мной не разговаривает, она обижается, а я кайфую. Поэтому вместо того, чтобы делать так же, как сделали тебе, нужно объяснить, почему так нельзя, почему
1: чтобы
0: со мной
1: так не
0: нельзя. Но, еще раз, последние слова, которые я сегодня буду говорить, это то, что прощение – это только внутреннее действие, которое зависит только от того, кто готов простить. Стоит ли извиняться и слушать извинения? Стоит. Но тогда, когда вы понимаете, что ваши границы в этот момент не страдают.
1: Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
7: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
8: 16+.
2: Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
9: В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Воздухфест», хорошо знакомый горожанам как фестиваль Дома музыки Open Air Fest. В этом году он сменил название, оставив, впрочем, прежнюю концепцию – мультижанровость и участие в фестивале всех коллективов и исполнителей Дома музыки. Ну, а также площадку «Воздухфест» проходит на летней эстраде литературного квартала. Концерты будут проходить здесь по вторникам и четвергам. Так скажем, 7 июля хор «Доместик» под управлением Елены Скурихиной выступит с программой «Музыка-кино». Прозвучат песни из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Гардемарины вперед», «Нотр-Дам-де-Пари», «Красотка» и других. Начало концерта в 19 часов, входной билет 700 рублей.
2: Кроме того,
9: в четверг, 9 июля, публику приглашают на выступление оркестра афрокубинской и латиноамериканской музыки «Мучачос Бэнд». Это будут мелодии в стиле сальса, румба, ча-ча-ча. Коллектив был основан в 2009 году екатеринбургским саксофонистом Андреем Плетневым. Потом Андрей уехал из Екатеринбурга, на некоторое время ансамбль прекратил свое существование, а в прошлом году получил новую жизнь по инициативе Платона Газелериди, пианиста и музыкального руководителя новой сцены театра мускомедии.
2: А также
9: камерный оркестр «Бах» участвует сразу в трех концертах фестиваля. 14 июля свое мастерство покажут солисты оркестра. 21 июля вместе с актером Валерием Прусаковым оркестр исполнит литературно-музыкальную фантазию «Медный всадник». В этот вечер соединятся поэма Пушкина и музыка одного из знаковых композиторов 20 века Бернарда Эрмана. Ну а 28 июля оркестр «Бах» вместе с испанским дирижером Хосе Коломе представит музыку испанских и русских композиторов.
2: И еще.
9: Возвращаясь к хронологии концертов, 16 июля на летнюю эстраду литературного квартала выйдет оркестр «Нагерс» с программой «Духовой фанк». В арсенале этого ансамбля наряду с 5 духовыми и барабанами еще 3 синтезатора, которые выделяют их звучание среди прочих российских брассовых коллективов. 23 июля выступит довольно необычный квартет «Домр» «Веретено». Квартет представит программу, в которой изящно соединяются традиция и современность. И завершится «Воздухфест» 30 июля выступлением хора «Мамма Мия», в репертуаре которого эстрадные композиции, джазовые и ретро-хиты. Хор «Мамма Мия» неоднократно становился лауреатом гран-при международных конкурсов. Он является полуфиналистом фестиваля-конкурса «Большая сцена» и всероссийского конкурса «Битва хоров». Начало всех концертов «Воздухфеста» в 19 часов. Билеты стоят 700 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Джили. Второй вариант «Дзили». В переводе с китайского название марки означает «сладкая жизнь». Джили. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
10: Добрый день. После атаки ВСУ в Крыму погибла женщина и пострадали еще два человека. Погибшая жительница Керчи, написал глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Крымские власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семье погибшей, отметил Аксенов. Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что город остался без света в результате атаки ППЛА. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Минобороны ранее сообщили о том, что над регионами России силы ПВО сбили за ночь 519 беспилотников. Только над Ленинградской областью более 80. Работа многих аэропортов страны была ограничена, либо ограничена до сих пор. Между тем, российские спецслужбы пресекли массовую рассылку через Почту России взрывных устройств, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Весной прошлого года сотрудники ФСБ города Первоуральска в Свердловской области задержали молодого человека 2003 года рождения, завербованного спецслужбами Украины. Он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные парфюмерные наборы и отправил по почте военным и сотрудникам органов власти в разные города. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ. На задержанного завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, а также покушение на теракт. В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. С вечера 4 июля в регионе стоит сухая и безветренная погода, которая неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере, сообщает сайт Уралгидромета. Смог продержится до 8 вечера вторника 7 июля. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает «Новый день». На Среднем Урале прокуратура заставила руководство предприятия в Верхней Салде погасить долг по зарплате перед сотрудниками. Недополучили деньги 70 работников. Общая сумма была 1 100 000 рублей долга. Директору компании пригрозили серьезными санкциями за грубейшие нарушения. Руководство погасило долг в полном объеме, пишет Уральский Меридиан. Также прокуратура защитила права предпринимателей в Краснотуринске, где они выполнили обязательства по контрактам, поставили программное обеспечение, провели техобслуживание, выполнили полный объем перевозок, но не получили более 30 миллионов рублей. Когда вмешалось надзорное ведомство, долг был полностью погашен, пишет «Комсомольская правда». Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания RT Manna Indonesia Group. Об этом сообщила ее основатель и гендиректор Ханзела Калиста. Компания ищет партнеров в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Сейчас многим российским туристам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Туристы приобретают криптоактивы, затем обменивают их на рупии. Новая система позволит напрямую выводить средства, совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты, отмечает «Москва-24». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
11: Информация на правах рекламы.
12: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
13: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
12: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
13: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
14: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
15: Спасибо. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
16: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 27 градусов выше 0.
17: Информация на правах рекламы.
18: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
19: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
18: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет – помощник пастуха, в 13 – смазчик на Макеевском металлургическом заводе. В 1918-м добровольцем записался в первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии приняло решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода в Запорожье. Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль, и это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность. Из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации, но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского – его внешность. Высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральском.
1: Люди Урала.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: У нас с вами середина лета на дворе, а лето – это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются. Иногда нам везет и с температурой, и с солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. Все-таки скажите именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
5: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтические, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее. И самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
4: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
5: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
4: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть.
5: А в ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают

0: усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК. И за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве. И сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме. Он их разрушает. То есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный, подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушается, тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потеря тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
1: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бестия?
4: А гэтсбингом хоть раз занимались?
5: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалыла-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
7: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
6: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейн-рота». «Брейн-рот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
8: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
6: В битвах крокодилу помогает его брат, бомбамбини-гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть тунг-тунг-тунг-сахур, полено с бейсбольной битой, злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина-капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалала-тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
8: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. Э ла молье ди Капучино-ассасино.
6: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира-крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира-голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился гномо-водоканало. Гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов гномо-водоканало выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
5: Не то слово. Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Фестиваль.
9: В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Воздухфест», хорошо знакомый горожанам как фестиваль Дома музыки Open Air Fest. В этом году он сменил название, оставив, впрочем, прежнюю концепцию – мультижанровость и участие в фестивале всех коллективов и исполнителей Дома музыки. Ну, а также площадку «Воздухфест» проходит на летней эстраде литературного квартала. Концерты будут проходить здесь по вторникам и четвергам. Так скажем, 7 июля хор «Доместик» под управлением Елены Скурихиной выступит с программой «Музыка-кино». Прозвучат песни из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Гардемарины вперед», «Нотр-Дам де Пари», «Красотка» и других. Начало концерта в 19 часов. Входной билет 700 рублей.
5: Кроме того,
9: в четверг, 9 июля, публику приглашают на выступление оркестра афрокубинской и латиноамериканской музыки «Muchachos Band». Это будут мелодии в стиле сальса, румба, ча-ча-ча. Коллектив был основан в 2009 году екатеринбургским саксофонистом Андреем Плетневым. Потом Андрей уехал из Екатеринбурга. На некоторое время ансамбль прекратил свое существование, а в прошлом году получил новую жизнь по инициативе Платона Газелериди, пианиста и музыкального руководителя новой сцены театра мускомедии.
5: А также
9: камерный оркестр «Бах» участвует сразу в трех концертах фестиваля. 14 июля свое мастерство покажут солисты оркестра. 21 июля вместе с актером Валерием Прусаковым оркестр исполнит литературно-музыкальную фантазию «Медный всадник». В этот вечер соединятся поэма Пушкина и музыка одного из знаковых композиторов 20 века Бернарда Эрмана. Ну а 28 июля оркестр «Бах» вместе с испанским дирижером Хосе Коломе представит музыку испанских и русских композиторов.
5: И еще.
9: Возвращаясь к хронологии концертов, 16 июля на летнюю эстраду литературного квартала выйдет оркестр «Нагерс» с программой «Духовой фанк». В арсенале этого ансамбля наряду с 5 духовыми и барабанами еще 3 синтезатора, которые выделяют их звучание среди прочих российских брассовых коллективов. 23 июля выступит довольно необычный квартет «Домр» «Веретено». Квартет представит программу, в которой изящно соединяются традиция и современность. И завершится «Воздухфест» 30 июля выступлением хора «Мамма Мия», в репертуаре которого эстрадные композиции, джазовые и ретро-хиты. Хор «Мамма Мия» неоднократно становился лауреатом гран-при международных конкурсов. Он является полуфиналистом фестиваля-конкурса «Большая сцена» и всероссийского конкурса «Битва хоров». Начало всех концертов «Воздухфеста» в 19 часов. Билеты стоят 700 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Повтор программы.
5: «Макс Авто». Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрашов. Доброе утро.
11: Доброе утро.
10: После того, как прошел праздник 90 лет ГАИ, было объявлено, что гаишники будут проводить сплошные рейды. Причем по всей России. Да, вот на выходных прям многие СМИ написали, будем проводить рейды. Вчера я видел такой рейд. Перекресток декабристов Белинского.
11: Так.
10: Такая, хороший такой перекресток, там переход по диагонали.
11: Ну, интенсивный достаточно, да.
10: Интенсивный, повороты, все как надо. Стоит один гаишник и что-то ждет. Первое, что я увидел, я подхожу к светофору и жду, когда мне загорится зеленый, горит красный. Какой-то мужик передо мной пошел на красный, просто посмотрел, никто не заворачивает с Белинского на декабристов. И пошел, уткнулся прямо в гаишник, они что-то поговорили там. Я не услышал этого разговора, потому что я ждал-то зеленый. Вот. И все, мужик дальше пошел.
11: Это называется профилактическая беседа.
10: Не ходи на красный, называется.
11: Да.
10: Потом я уже перехожу и вижу, как проносятся, в том числе симщики по этому перекрестку, ну, не спешиваясь, естественно, вот во все стороны, которые, еще раз, диагональный перекресток, все, везде можно ехать. Я говорю, смотри, вот негодяй, вот негодяй, вот негодяй. Он говорит, да что с ними уже сделаешь, ничего с ними уже не поделаешь, и остался стоять, где стоял. Вот так вот я увидел рейд.
11: Ну, зато рейд прошел, да. Вот постояли, с кем-то поговорили, с кем-то даже не пытались поговорить. Вот оно так у нас
10: что, все гоняться, происходит. Что ли? Он вот, без машины был, одиноко стоял. А сегодня...
11: Ну, может быть, у него другие функции были, на самом деле. Может быть, он не для рейда стоял, а для того, чтобы обеспечить там проезд какого-нибудь кортежа, допустим. Да?
10: Выскочит на дорогу.
11: Выйдет как регулировщик просто, и все. Ну, и положено почему-то, когда там кто-то приезжает, да.
10: У нас же умеют светофоры настраивать.
11: Сотрудников сразу очень много становится.
10: Ну, у нас, да.
11: Ну, не знаю, я не берусь сказать однозначно, что он там делал. Вот, ну, может быть, он и не в рейде был, собственно.
10: А сегодня стоят, ну, и тоже, наверное, это связано в том числе с Иннопромом, здесь, на Карла Либкнехта, ну, вот где аллейка, да, на Ленина, прямо посерединке. Не на самой аллейке, а вот в том месте, где она начинается. Да. И это дисциплинирует. Сегодня моноколесист сошел с моноколеса и провел его, спешившись. И парочка вот этих вот симщиков тоже прошли перекресток, пересекли, спешившись. Так что наличие автомобиля госавтоинспекции на кого-то еще влияет.
11: Не, ну, конечно, да, создает правовое поле, как я всегда говорю, вокруг сотрудников госинспекции. Правовое поле создается, да, там, в радиусе 100 метров примерно. Ну, кто как видит, да, какое зрение. И действительно, там, люди начинают как-то сразу более дисциплинированно и аккуратно себя вести.
10: Ну, топливные хроники, куда без них. Активная фаза топливного кризиса закончится в течение нескольких недель. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия». Цитата. «Правительство действительно сделало достаточно много для стабилизации рынка, преодоления кризиса. Я надеюсь, что все это в ближайшее время даст результат. Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября». Не могу сказать, когда именно, завтра или послезавтра, но до 1 сентября активная фаза, пассивная еще может продолжаться, наверное.
11: Ну, надо. Я не знаю, да, что такое активная фаза, интересно, конечно, да. Но действительно сделано достаточно многое, да, и многое сделано для увеличения объемов выработки топлива, да, но при этом со снижением его качества,
10: Та
11: же самая сера, та же самая сера, там содержание серы достаточно большое, разные присадки, которые позволяют увеличить октановое число топлива. Это все хорошо и замечательно, но наши двигатели спасибо-то за это не скажут. Ну, кстати, вот и мы об этом как-то не говорили, да, но с учетом того, что качество топлива становится хуже, и я уверен, что никто там паспорта качества не смотрит, что вы заливаете, да, тут можно один совет дать, уменьшить интервал замены масла. То есть, если вы раньше меняли масло, допустим, раз в 10 тысяч, то можно перейти там на 7500, те же самые. Если меняли раз в 15 тысяч по какой-то причине, то, ну, там, раз в 10 хотя бы тысяч надо его менять почаще.
10: Но это все-таки такая перспектива, какая-никакая, 7 тысяч, ну, довольно такое расстояние, если, тем более, по городу передвигаешься, серьезное. Нам говорят, кризис-то кончится сейчас. Ну, не сегодня, завтра, в 1 сентября-то точно активная фаза пройдет.
11: Но разрешение производства бензина с повышенным содержанием серы у нас действует до, по-моему, 31 декабря.
10: Да, да,
11: до конца, до конца года, да.
10: Угу. Так что привыкайте, да, уже или вырабатывайте ваше автоповедение с учетом того, что будет Евро-3, а возможно Евро-2, потому что говорили, что правительство размышляет о том, не предоставить ли такое право некоторым
11: НПЗ. Ну, посмотрим. Пока Евро-3 это уже свершившийся факт, да.
10: Да. Ну, в общем, вы, кстати, обещали выложить в Телеграм-канале там
11: какие-то... А мы выложили?
10: Ну, выложили, да.
11: Да,
10: я, значит, я упустил. Так что обращайтесь в телеграм-канал Максавто, и там есть правила, куда смотреть, на что обращать внимание при заправке в современных условиях. Опять продолжая тему топлива, Яндекс тестирует интерактивную карту с актуальной информацией о топливе на АЗС. Водители смогут быстрее находить подходящий вариант. Карта использует обезличенные данные сервиса компании с заправками о проливах горючего за последний час. На сегодняшний день подключено около 10 тысяч АЗС по всей России. И чтобы помогать сервису, Яндекс призывает делиться водителей информацией. Мимо проехал, увидел очередь. или наоборот, стоишь в очереди, заправляешься?
11: Ну, скорее всего, да, это будет функционал. У них же есть навигатор, которым достаточно активно многие пользуются. Да, люди, да, и пробки смотрят, и вообще по нему ездят, в принципе. И ты знаешь, если там при подъезде к АЗС будет возникать кнопочка, там, сообщи об очереди.
10: Сколько стоит там, что, автомобилей, да?
11: Что-то быстренько нажал что-то и поехал. Или сам в очереди стоишь там и отметил, что вот встал там, вот заправился, да. Mm-hmm. Такая обратная связь, она позволит эту карту действительно сделать актуальной такой, потому что... Ну, наличие топлива тоже важно, безусловно, да, но, на мой взгляд, гораздо важнее все-таки очередь на АЗС.
10: Очередь и
11: топливо,
10: цена.
11: Оно есть, конечно, да, но хотелось бы еще и знать, где очереди есть, где их нет. Вот, ну, посмотрим, как все это будет развиваться. Видишь, компания достаточно быстро под новые условия начинает что-то разрабатывать.
10: Все правильно, все логично. Технологический гигант. Ну, сначала на таксистах будут это все тестировать, ну, потому что им нужнее, скажем так, они чаще заправляются, это все логично. А потом будут рассматривать в случае удачного эксперимента распространение этой программы для всех участников дорожного движения, кому
11: ну,
10: надо.
11: Ну, видишь, тот же самый пролив топлива, он берется же из данных Яндекса как раз, потому что через навигатор ты можешь, или там через Яндекс.Карты можешь заправляться, в том числе ты приезжаешь, система понимает, что ты находишься на АЗС, сразу тебе предлагает, вот, укажи номер колонки, сколько тебе литров, там, и привяжи карту свою, да, и заплати. Так вот, таксисты, они, наверное, основные пользователи вот этого сервиса, потому что за них, за использование там какие-то баллы приоритета, по-моему, что-то там такое, как называется, начисляется.
10: Ну, то есть есть инструменты для того, чтобы их подключить к информированию.
11: Ну, чтобы какую-то информацию получить.
10: Эту систему, актуальной информации.
11: Онлайн-статистика логично, такая, да.
10: Очень даже, мне кажется, логично. Хорошее дело в нынешней ситуации, мне кажется, как быстро это все введут, насколько будет эффективно, это мы посмотрим. Но попытка, как говорится, не пытка. Плюс 7-908-909-104-5. Сообщайте, что творится на трассах, на заправках в том числе. Потому что я в субботу, например, ехал, и понятно, где есть топливо, а где нет. Где есть топливо, очередь. А где нет топлива, значит, заправка закрыта. И там никого нет. Ну, кстати, очереди, я бы не сказал, что везде такие уж прям серьезные-серьезные. Иногда похожи на такие очереди в час пик, знаешь, ну, там машин по 10-15 собираются.
11: 10-15 это еще вполне переживаемо.
10: Да. Кое-где больше очереди. Ну, видимо, цену я не видел, потому что быстро ехали. Я не считывал, сколько именно стоит бензин. Но, тем не менее, ну, такие, ну, терпимые, можно так сказать, очереди в нынешней ситуации.
11: Ну, еще выходные дни, многие там куда-то уехали, например, и остались кто заправлялся в городе. Видишь, на трассах больше ситуация напряженная достаточно, потому что заправок количество более ограниченное, да, вот это в городе ты можешь на одну, на вторую, на третью съездить, вот на трассе тебе деваться некуда, да. И вот этот вот страх у людей остаться без топлива, и будут стоять ждать, будут стоять в очереди, в большой очереди, и вот на трассах иногда приходится, я так понимаю, что даже по несколько часов стоять для того, чтобы заправиться.
10: Ну, тоже от региона к региону тут зависит.
11: Еще плюс, да, во многих регионах ограничения есть какие-то, да, вот мне вчера знакомый из Волгоградской, можно сказать, области да, рассказывал о том, что у них 20 литров ограничения в один чек. Ну, просто это приводит к чему? Человек заправляет 20 литров, весит обратно пистолет, обратно его снимает, опять идет на АЗС, платит. То есть это еще увеличивает количество времени.
10: Они заставляют круг делать вокруг заправки, ну, чтобы ты как будто бы уехал.
11: А кто же заставит? Попробуй тебя заставить.
10: Камера, не знаю. Молодой человек, вы еще не проехали ваши там 5 километров вокруг.
11: Ну, вот и все люди так заправляются. У кого сколько бак, вот по несколько подходов. И все это, естественно, к чему приводит? Это приводит к увеличению времени заправки одного автомобиля, да, и, естественно, к очереди.
10: Уже, да, какие-то мемы появились по этому поводу в разных социальных сетях. Юрий сообщает, что в сообществе камеры ЕКБ Серов образовался стихийный чат «Бензин на трассе» оперативно сообщает про заправки и очереди каждый час примерно. Кстати, да, во многих населенных пунктах есть такие чаты, которые, ну, раньше-то были для того, чтобы...
11: Ну, локальные чаты, да.
10: Да, пробки отслеживать, патрули, как что работает и так далее. А сейчас вот такие же чаты. Вот база-то есть?
11: Да, ну, актуализировался. Информация, да, пользователи заинтересованы, в принципе, сообщать. И так, знаешь, всем миром. И действуют люди в этом. Ну, это прям хорошо.
10: Это нормально вполне. В субботу заправлялись на Челябинском тракте. В очереди были минут 10, сообщает Дмитрий. Ну, говорю же.
11: Вот, можно сказать, что и не были в очереди.
10: Так, затруднение. Вчера в 6.45 заправлялся на въезде на Серовский тракт. Без очереди. Правда, у меня дизель, и никто не заправлялся. Ну, про дизель мы уже говорили, что его, да, не настолько он актуален для тех, кто передвигается на личном автомобиле, скажем так. Со вчерашнего дня запрещено движение по ИКАД в дневное время. Стоят ГАИ. В итоге безумные пробки на въезде в город, Сергей Васильевич сообщает. А для чего тогда ИКАД?
11: Это связано с инопромом.
10: С инопромом, да, с приездом высоких лиц, скажем так, да, которые вчера уже начали
11: прибывать. Да, это каждый год, по сути, каждый год, по сути, это происходит. Да, сегодня же нулевой день, так понимаю, инопрома, да? Так
10: первый,
11: называемый.
10: Почему нулевой? Первый.
11: Первый. Вчера был нулевой.
10: Вчера был нулевой, вчера показывали журналистам закрыт. То есть вчера никого толком не пускали, сегодня уже пленарки начинаются. Там будет закрыта определенная часть экспо, потому что вот эти высокие гости будут между собой разговаривать. А так, в принципе, ну, в какое-то время всех выгонят, потом обратно запустят, как обычно. Но понятно, что там творится сейчас. Это можно каждый год просто копипастой журналистам рассказывать, что творится на Кольцовском тракте, что творится на входе.
11: Ну, там традиционно пробка. Там
10: вообще все одинаково, вообще ничего не меняется в этом плане. Так что стабильность – признак мастерства. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Замену масла делаю каждые 150 моточасов. Даже с ухудшением качества топлива это все равно перекрывает срок службы масла. По пробегу это выходит где-то 7500 километров, как ты, собственно, советовал.
11: Не, ну, замена по моточасам наиболее правильная, на самом деле. Так, да, потому что автомобиль стоит в пробках, стоит вот на прогреве, допустим, и это более правильная история. Но просто не у всех автопроизводителей есть возможность посмотреть эти самые моточасы. Да? Вот есть автопроизводители некоторые, которые вместе с показаниями одометра ты можешь там где-то в глубинах меню, да, найти и количество моточасов. Ты можешь сам сбросить после замены масла и смотреть, сколько же там все это проработало. Но это есть далеко не у всех. Это, знаешь, скорее исключение, чем правило, наличие такой информации. Поэтому привыкли ориентироваться по пробегу, да, примерно по пробегу.
10: Ну, да. Если есть, то пользуйтесь. Вот видите, как хорошо, когда вам позволяет автомобиль считать моточасы. И чтобы топливную тему закрыть, Иннопром, соединим сейчас эти две темы. Основной партнер — Индонезия. И на одном из заседаний будет обсуждаться применение пальмового масла в промышленности. Не для производства другого масла, как мы привыкли, а в том числе для производства...
11: И не для продуктов, да?
10: Да, в промышленности, для производства топлива. Например, уже в самой Индонезии 50 на 50, вот есть стандарт биотоплива B50 у них называется, в котором топливная смесь на 50% состоит из дизельного топлива, а на 50% из сырого пальмового масла. В перспективе страна намерена отказаться от импорта дизельного топлива вообще и заверяет там в Индонезии, что пальмовое масло можно перерабатывать не только в дистопливо, но и в бензин и этанол. И вот они нас сейчас научат.
11: Ужас какой, а? Смотри, я не знаю, мне кажется, двигатель не скажет спасибо вот за такое масло уж. Да, совершенно точно. Ну, опять же, да, вполне возможно. Ну, это экологическое топливо, действительно, там и, видишь, продуктов нефти меньше необходимо использовать в нем. Но вся проблема в том, что у нас пальмовое масло никогда не выпускалось, по-моему, да, в Российской Федерации.
10: Подожди, что Индонезия — наш экономический партнер.
11: Закупать. Много выпускает. Его только можно закупать. Ну, и оно, я так понимаю, очень дешевое, к тому же, да, само по себе.
10: Дешевле, чем явно продукты переработки нефти, мне кажется. С учетом еще всяких акцизов и так далее. Может, это наш путь, пальмовое масло. Не знаю, кстати, какие у них характеристики. Все-таки Индонезия отличается.
11: Ну, вот я тоже не знаю, поэтому, да. Вот,
10: Российская Федерация не готов по климату хотя бы там и по другим.
11: Не готов я, да, обсуждать эти моменты. Может, он замерзнет, действительно.
10: Готовы обсуждать это все и будут обсуждать или сегодня, или завтра, не знаю уж точно, не посмотрел, но действительно такая сессия будет, где про пальмовое масло они нам все расскажут, как его можно использовать. Может, это и выход из того самого кризиса топливного.
11: Возможно.
10: Когда был на Борнео, сообщает нам Юрий, от плантаций разбегались глаза, впечатление, что кроме пальм там ничего не росло. Поэтому используют пальмовое масло. Все логично, на самом деле, по большому счету. Ладно, к другим темам давай перейдем. Про рынок хотелось бы поговорить. Автомобильный. За первые 6 месяцев в России было продано 608 618 новых легковых автомобилей. Это почти на 15% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Казалось бы, рынок ожил. Но не все так просто, потому что...
11: Надо смотреть, да, меняется структура рынка самого. То есть, если раньше там это были совершенно понятные автомобили, и дорогие в том числе, и с большим объемом двигателей, и с большой мощностью, то сейчас структура рынка, она снижается, да. Больше покупают автомобили недорогих, там, до 2-2.5 миллионов рублей, скажем так. Если мы говорим про то, что ввозят, то это, как правило, до 160 лошадиных сил, то есть сама структура рынка, она ну, прям перерабатывается достаточно серьезно из-за высокого утильсбора, как раз когда на автомобиль свыше 160 лошадиных сил придется платить там гигантский просто утильсбор, да?
10: Угу.
11: Ну, поэтому ничего удивительного, в принципе. Все как раз и говорили о том, что рынок, может быть, он не упадет в количественном соотношении, mm-hmm. да, но поменяется достаточно серьезно структура этого самого рынка.
10: Ну, так, наверное.
11: И она уже меняется, да. Это уже прям, да,
10: ну,
11: все
10: еще
11: налицо.
10: С чем сравнивать, потому что первая половина 25-го года была провальной, вторая половина уже не такой провальной, ну, от нее уже по-другому будем считать, и что будет во второй половине 26-го, тоже не совсем ясно. Это вот эффекты разных баз, скажем так. Ну, и вот этот самый топливный кризис тоже говорят как один из факторов, который повлияет в какой-то перспективе на спрос на автомобиль.
11: На структуру рынка, да?
10: На структуру рынка в том числе. Но...
11: Ну, мы же обсуждали уже, да, что да, да. Продажа гибридов резко взлетела.
10: Да, почти вот, на 100%.
11: И многие это да. как раз с топливным кризисом и связывают с тем, что люди стали более внимательно и пристально смотреть на эти автомобили, потому что хоть какая-то альтернатива ездить. Ну, посмотрим, чем дальше все это будет.
10: Главное, что с кризиса вышли, да, победителями, скажем так, они куда-то еще дальше рынок обвалили. Возможности есть, главное их использовать. Сергей Васильевич сообщает, что количество моточасов легко вычислить по средней скорости. Средняя скорость есть на многих автомобилях. 20 км в час за 200 моточасов пробег составляет 4000 км. Я тебе сообщу, я прочитал.
11: Хорошо.
10: Посмотри на меня так. Ну, если хочется вычислять, то вычисляйте.
11: Нет, по средней скорости количество моточасов невозможно посчитать все-таки, да. Какие-то параметры нам неизвестны с вами. Uh-huh. В любом случае. Потому что автомобиль может стоять там, да. Может, я 10 часов в день стою на одном месте, у меня пробег ноль, средняя скорость там падает, естественно, uh-huh. да. Вот, ну... По километрам. Давайте ориентироваться по километрам. Mm-hmm. Все-таки это общепринятая
10: есть
11: такая история. Да, принята и производителями она поддерживается, кстати, полностью. Mm-hmm. Да, у нас замена масла всегда указывается в километрах, mm-hmm. в моточасах.
10: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» Максиму Идрышову. До завтра.
11: До завтра.
12: «Макс Авто». Внимание! И показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
13: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
14: 16+.
13: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
13: Назло всем техническим проблемам мы все-таки пробились в эфир, пусть с опозданием, но это прямой эфир, поэтому я слушателям, нашим зрителям напомню, куда можно написать. Во-первых, есть номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают. Ну и во-вторых, мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Так что присылайте сообщения и туда, и смотрите, и слушайте. Мы начинаем по традиции, конечно, задачки. Пожалуйста, Константин.
14: Итак, сегодня мы начинаем серию задачек из области поведенческой экономики, связанных с Екатеринбургом.
13: Да вы что?
14: Итак, первая из этой серии. Да. Представьте себе, что вы открываете новый гастробар на улице Хохрякова или в районе Радищева, и ваша цель сделать так, чтобы гости заказывали больше дорогих авторских коктейлей. Они ограничивались базовыми позициями: чай, пиво, кофе. Как правильно спроектировать барную карту? Три варианта. Первый вариант. Поместить авторские коктейли на самую первую страницу меню, выделив их яркими рамками крупным шрифтом. Второй вариант. Первыми в списке коктейлей указать самые дорогие позиции, например, уральский крафт сауэр за 950 рублей, а ниже разместить остальные 550-600 рублей. И, наконец, вариант 3. Написать внизу каждой страницы меню. При заказе двух авторских коктейлей фирменные брюскеты от шефа в подарок. Итак, у вас гастробар. Вам нужно, чтобы посетители покупали как можно больше дорогих авторских коктейлей. Варианты действий. Поместить авторские коктейли на самую первую страницу, выделив ярким шрифтом и рамками. Второе. Первыми в списке указать самые дорогие, а ниже разместить остальные, чуть дешевле. И третье. Написать внизу каждой страницы при заказе двух авторских коктейлей брускеты от шефа в подарок.
13: И четвертый вариант. Вы знаете, я же люблю четвертый вариант. В самом верху написать про этот бонус, про брускетты. То есть пойти с козырей, а не где-то там внизу. Ну, хорошо. Во-первых, Минздрав, разумеется, Константин предупреждает, что алкоголь опасен и вреден. Ну, а во-вторых, +7 908 909 104.5. Если у наших слушателей и зрителей есть свои варианты, то, пожалуйста, присылайте либо сюда, либо под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Ближе к 2 часам дня по Екатеринбургу Константин озвучит правильный ответ. Ну, а мы пробежимся по новостям. Новости одна другой краше. Я сейчас говорю про новости, которые так или иначе связаны с бензином. Вот, например, Константин. В Иркутской области ввели бензиновые патрули. Начали патрулировать общественники, автозаправочные станции и следить за тем, чтобы никто не скупал топливо для перепродажи, заливал бензин строго в свой бензобак. Власти региона благословили, дали зеленый свет. Это первая новость. А вторая, томские ученые разработали способ получать бензин из пластикового мусора. В зависимости от марки топлива, допустимая доля этого мусора в смеси от 5 до 35%. Какая новость вам нравится больше?
14: Ну, конечно, вторая новость, она достаточно неожиданная. Если первая новость, она, ну, собственно, такие вещи уже происходили раньше, различные контролеры, общественные патрули и так далее, то вот делать бензин из отходов полиэтилена, эта идея тоже не нова, но если действительно в России это будут делать, может быть, даже это и хорошо с точки зрения экологии, но я думаю, что, конечно, такую технологию надо разрабатывать, опробовать, на это все уйдут годы.
13: Да ладно, у нас сегодня Иннопром, как вы знаете, в Екатеринбурге начался, и там партнер главный Индонезия, будет большая-большая сессия, которая будет посвящена переработке пальмового масла в биодизель. Это фишка Индонезии, и вообще Индонезия специализируется на изготовлении такого топлива, и они даже говорят, что можно будет в бензин это преобразовать. Но, правда, двигатель, говорят злые языки, очень плохо реагирует на пальмовое масло.
14: Ну, пора высаживать в России пальмы, я думаю, технология раз уже
13: все-таки
14: есть.
13: Все-таки, да, что только нам Индонезия. Но если говорить уже серьезно, еще на прошлой неделе Свердловскстат озвучил цены на бензин, подорожали все марки почти на 5%, например, 92-й подорожал, это еще несколько дней назад. В каких отраслях ждать подорожания в первую очередь вслед за бензином?
14: Ну, так или иначе, бензин и затраты на транспортировку, они присутствуют практически во всех продуктах, во всех товарах. Конечно, в большей степени это касается товаров розничных, тех же товаров повседневного потребления, хлеб, молоко и так далее, потому что они в конечном итоге разводятся автомобильным транспортом по магазинам, по различным точкам. Поэтому это, безусловно, войдет в себестоимость, и об этом Кстати, уже говорит Центральный банк о том, что вот это подорожание моторного топлива резко повысило ожидания по инфляции, то есть инфляция будет больше на все товары, включая товары абсолютно повседневного спроса.
13: Депутат Госдумы Нина Останина, которая так смело обвинила чиновников в замалчивании, на ее взгляд, топливного кризиса, сказала, что страна может без хлеба остаться, и задалась таким вопросом, почему не собираются вводить чрезвычайные меры, написала она в своем телеграм-канале, а потом уже в интервью нашим коллегам с портала mskl1.ru сказала, что считает необходимо установить полный контроль государства за нефтедобычей и нефтепереработкой. Константин, по-вашему, государство должно жестко вмешаться в урегулирование цен?
14: Ну, во-первых, государство вмешалось уже в регулирование цен и в разрешение этого бензинового кризиса. И некоторые, ну, скажем так, решения спорные, некоторые достаточно могут оказаться эффективными. Например, переход на Евро-3 стандарт. Да, он очень резко, конечно, понижает планку, качество бензина, и экологические проблемы возникнут в связи с этим. Но он действительно позволяет гораздо быстрее производить бензин, чем более высокооктановый, там, Евро-5 и так далее. Поэтому это, вот, безусловно, чрезвычайная мера. Безусловно. Ну, а что касается госпожи Останиной, введения полного контроля, так или иначе государство контролирует уж нефтяную отрасль совершенно точно. И отрасль нефтепереработки, может быть, не напрямую. У нас есть все-таки частные компании, но напомню, что крупнейшие компании с госучастием есть, это и касается и «Газпромнефти», и «Роснефти» и так далее. Поэтому говорить о каком-то дополнительном здесь еще регулировании, это значит говорить о переходе от рыночной экономики, опять-таки, к государственному планированию. То есть, ну, в советские
13: вот
14: времена.
13: Я говорю как раз, конечно же, про более жесткое регулирование цен в плане установления единых цен.
14: Ну, понимаете, не бывает такого в экономике установления единых цен. Дело в том, что она формируется, как доказал еще 200 лет назад Адам Смит, в результате взаимодействия спроса и предложения. Все остальное это порождает либо дефицит, либо черный рынок. Поэтому попытки установить государственные цены в рыночной экономике, они заведомо обречены на провал. Должна быть или не рыночная экономика, и тогда это может работать. В рыночной экономике цены, установленные кем-то, кроме рынка, они, безусловно, приведут вот к этим двум названным последствиям.
13: Топливные проблемы в нашей стране, конечно, не в первый раз. Давайте вспомним, Константин, историю. Многие как раз в эти дни вспомнили про то, что было 35 лет назад. С пассажем «Россия» вернулась в 91 год. Так называемая бензиновая засуха, когда люди выстраивались в очереди километровые на заправках, когда продажи бензина тоже ограничили, например, 20 литров на машину, выдавали по карточкам и прочее. Насколько корректно сравнение с 91 годом?
14: Абсолютно некорректно, потому что здесь, может, последствия одинаковые, а причины разные. Это, знаете, вот как у головной боли может быть там миллион причин, почему у вас болит голова. Вот, 91-й год, давайте вспомним. Там была ситуация, когда уже фактически заканчивался Советский Союз, но были как раз вот эти регулируемые цены, и оказалось, что эта регулируемая цена, там, по-моему, 40 копеек за литр стоила, она оказалась прямо вдвое дешевле, чем себестоимость. Как вы думаете, будет ли предприятие производить продукцию в убыток себе, доплачивая за ее производство? Конечно, нет. Поэтому резко упало производство бензинов, появился тут же черный рынок. Ну, я напомню, как эта ситуация разрешилась. В 91-м году, уже после путча, Ельцин подписал соответствующий указ. Цены были разморожены, то есть стали рыночными. Они сразу выросли в 4 раза, а за следующие 4 года выросли в 60 раз. Вот так работает рыночный механизм, но обратите внимание, что в 91-м году именно рыночные механизмы, их легализация привели к ликвидации этого бензинового кризиса.
13: Стоит ли в таком случае российским властям сейчас отпустить цены на бензин?
14: У российских властей есть два выбора. Первое – отпустить цены на бензин, и они будут примерно на уровне там 100-120 рублей, то, что мы видим на частных заправках. Это приведет к тому, что часть автолюбителей пересядут, видимо, на велосипеды или будут ходить пешком, но это резко повысит все цены в экономике, начиная от проезда на общественном транспорте, который тоже на бензин едет, и заканчивая продуктами питания и так далее. И общая инфляция. Последствия будут очень печальные.
13: А можно если все варианты сделать, посмотреть? Это понятно. А может быть, что-то еще
14: давайте
13: есть?
14: Посмотрим другие варианты. Если оставлять некую государственную цену, которая контролируется через госкомпанию, сейчас примерно то же и происходит. Если на крупных заправках увидите там 70 с небольшим рублей за литр 92-го, то на частных увидите 100-120, сегодня прислали фотографию 290 рублей в Севастополе за литр. Вот, поэтому понятно, что в этом случае появится вот тот самый черный рынок нелегальный, когда будут сливать и так далее. Уж больно большой будет соблазн продать, купить за 70 рублей, а продать там за 120. Поэтому, конечно, этот рынок появится. Это тоже плохой очень исход, может быть, даже хуже, чем вот эти отдать на откуп рынка. Поэтому здесь задача государства, на мой взгляд, прежде всего ликвидировать причину этого бензинового кризиса. Причина бензинового кризиса, напомню, это так называемое выбытие мощностей нефтеперерабатывающих заводов вследствие совершенно понятных атак, которые на них происходят и продолжают, кстати, происходить.
13: Центробанк анонсировал рост цен из-за дефицита бензина, и вот что он сообщил. Я процитирую это сообщение. «Может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе». Что это значит?
14: Это значит, что Центральный банк, в отличие от большинства депутатов и чиновников, видит ситуацию гораздо более реалистично и следует рыночной логике. Если поднимается цена на такой товар, как бензин, будут повышаться цены, как я уже сказал, по всем продуктам и товарам, поскольку они содержат составляющую логистику, а значит, будет выше инфляция, а значит, для того, чтобы ее сбить, нужно повышать ставку. Вот и все. Очень понятная рыночная логика. Надо отдать должное Эльвире Набиуллиной, которая, я так думаю, с последних сил уже держится, но проводит вот эти действительно рыночные действия и отстаивает их.
13: Подождите, но вот многие поняли все-таки этот пассаж как то, что не будет существенного снижения ключевой ставки, останется 14,25, но я так понимаю из ваших слов, вы допускаете, что даже снова будет повышена ставка?
14: Но несмотря на всю осторожность высказываний Набиуллина и представителя Центробанка, все-таки можно сделать вывод о том, что они рассматривают, вот когда ищут, о траектории. То есть смена траектории – это смена направления, не вниз, а уже вверх. Поэтому, да, действительно, на ближайшем заседании ставку могут еще оставить. Но потом, если никак с этим единым кризисом не станет лучше, то, безусловно, ее поднимут. То есть Эльвира Набиуллина сказала четко, что она будет действовать в соответствии с рыночной логикой, а не какой-то депутатской логикой, если такая существует.
13: Смотрите, какая любопытная штука. Несмотря на то, что снизили, понизили ключ недавно, крупные российские банки начали, к удивлению многих, увеличивать доходность по краткосрочным вкладам. Такие данные РБК публикуют. Я посмотрела, средний процент по трехмесячным вкладам в 20 ведущих банках страны – это 13,5% годовых. Да, незначительное увеличение, но по факту это увеличение. Обычно после снижения ключа банки постепенно уменьшают доходность вклада. Все об этом знают. А сейчас обратное происходит. Почему так происходит? Не по учебникам совершенно.
14: Потому что играют еще роль ожидания. То есть эти действия банков в том числе подтверждают мое предположение о том, что банки не ждут снижения дальнейшего или даже сохранения ставки. Иначе бы они все-таки этого не делали. Но есть и вторая причина, очень значительная, которая появилась буквально последние пару месяцев. Это массовое изъятие, достаточно массовое, так скажу, вкладчиками денег из банков. Это первая тенденция. Напомню, что 0,5 триллиона примерно в июне вынесли из банков по статистике, которую дает Центральный банк. Снизились объемы депозитов. Но есть еще одно примечательное очень событие, которое осталось пока незамеченным. Резко сократились сроки депозитов. Сейчас 80% депозитов не превышают 4 месяца. Допустим, в начале года люди предпочитали ну, такие полноценные годовые депозиты, а сейчас отдают предпочтение коротким. То есть это означает, что и люди не очень-то верят в то, что ставки будут снижаться. Если бы они этого верили, они, конечно, делали бы более долгие вклады, сохраняя ставку более высокой.
13: После того, как, скажем так, ситуация хоть чуть-чуть развернулась в обратную сторону на депозитах, как думаете, понесут деньги люди обратно в банки?
14: Я думаю, нет, потому что, опять-таки, надо разбираться с причинами, почему они выносили и продолжают выносить.
13: Ну, наличка нужна, все понимают же, да?
14: Во-первых, да, из-за отключения интернетов нужна наличка, и эта причина никуда не отпала, насколько я понимаю. Второе – это повышение налогов и желание, особенно малого, среднего бизнеса ради выживания, ну, скажем так, обойти эти налоги с помощью наличных, что интересно и гражданам, сократить свои расходы. Ну, наконец, третье – это общее недоверие финансовой системе, государству, если угодно, относительно того, что оно способно выполнять свои обязательства. Это тоже, особенно на фоне рассуждения Зюганова, других депутатов о том, что как бы вклад заморозить, изъять, там что-то с ними сделать, тоже играет роль. Поэтому эти три причины, они остались, никаких оснований ожидать, что отток вкладов снизится, нет.
13: Мы сейчас в наличных рублях уже подтапливаем другие страны, соседние. Я думаю, что вы видели новости о том, что банки, да, в частности, Беларуси, например, ввели комиссии за прием наличных рублей. В Беларуси от 2 до 5% за зачисление средств на счета нерезидентов. Но здесь понятно. Пытаются не только заработать, но и, видимо, сдержать рост объемов наличных рублей. Но оборот налички в России приблизился к рекордным за 4 года 20 триллионам рублей. 20 триллионов рублей. Это проблема для экономики или пока еще не очень?
14: Ну, вы знаете, это определенная проблема все-таки для экономики есть. Во-первых, транзакционные издержки на наличку гораздо выше, чем на безналичные расчеты, там, инкассации и так далее. Да? Меньше гораздо прозрачность, значит, собираемость налогов, да, то есть их полнота и так далее. Но и, наконец, это еще и поле для криминальных различных случаев, потому что, ну, наличные деньги все-таки это то, что привлекает внимание, скажем так, нечистоплотных людей. Вот, даже больше, чем что бы то ни было. Поэтому мне кажется, что это создает проблемы. Я бы не назвал их какими-то прямо огромными, да, там, неподъемными. Та же бензиновая проблема мне представляется гораздо серьезней. Но все-таки это проблема для экономики. И прежде всего, это такой шаг назад с точки зрения прогресса.
13: Очень-очень коротко, иначе не успеем задачку освоить. С 1 сентября ЦБ начнет массовое использование цифрового рубля. Но я помню, что уже несколько раз так анонсировалось введение цифрового рубля и потом откладывалось. Как думаете, взлетит с 1 сентября или не взлетит?
14: Все зависит от настойчивости Центрального банка. Центральный банк может обязательно, собственно, с 1 сентября обязаны банки. Но я не исключаю, что будет оказано давление на Центральный банк. Это тот вопрос, в котором Центральный банк может уступить. Он гораздо менее принципиальный, чем, допустим, та же учетная ставка.
13: Я думаю, что тему цифрового рубля мы подробно разберем в наших следующих программах. А сейчас у нас с вами время осталось только на то, чтобы напомнить условия задачки и озвучить правильный вариант.
14: Итак, вы открываете новый гастробар в центре Екатеринбурга. Как сделать так, чтобы заказывали больше авторских коктейлей дорогих? Вариант 1. Поместить авторский коктейль на самую первую страницу, выделив яркими рамками. Второе. Первыми в списке коктейлей указать самые дорогие позиции, затем подешевле. И третье, написать внизу каждой страницы. Мы при заказе двух авторских коктейлей, фирменные брускеты от шефа в подарок. Разгадка здесь, надо оценить публику, которая туда приходит. Вряд ли их привлечет такое «закажите два, получите три». Но ровно так же, как и поместить на первую страницу, смотрится вульгарно. А вот вариант, когда дорогие, самые дорогие коктейли вверху, а потом пониже, это то, что задает некую планку, задает некий якорь уровню цен. И дальше люди понимают стоимость этого заведения. Скорее всего, будут заказывать не самые дорогие, но достаточно дорогие коктейли.
13: Спасибо большое, Константин. Константин Селянин, финансовый аналитик, руководитель школы переговоров на радиофорум в программе «Говорит и показывает». До свидания.
14: До свидания.
15: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
16: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». «Джили». Второй вариант «Дзили». В переводе с китайского название марки означает «сладкая жизнь». «Джили».
15: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Зачинатели самых знойных идей в мире альтернативной музыки Jane's Addiction и их постоянный ответ на вечный вопрос: почему распались, затем собрались и снова распались? Да потому, just because. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, понедельник, 6 июля на календаре, плюс 31 за нашим уральским окном. Так что все те, кто мечтал о солнышке жарком, я надеюсь, сегодня рады. Ну а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 62 года тому назад, состоялась премьера фильма «The Beatles. Вечер трудного дня». А еще именно в этот день, 61 год тому назад, хит номер один журнала Billboard, песня Rolling Stones «I can't get no satisfaction». Парадоксальный пример того, как в поисках удовлетворения эта песня удовлетворила полпланеты. Ну а что касается именинников, в этот день родились Эдди Кэмпбелл, клавишник шотландского коллектива «Тексас». День рождения сегодня отмечает фронтмен австралийского коллектива «Джет», это Ник Честер. Еще в этот день родился Грэм Оливер, гитарист и один из основателей коллектива «Сексон», которых мы крутили в программе «Полезные ископаемые». А еще сегодня 101 год со дня рождения легендарного американского рок-н-ролла, вокалиста, гитарист, автор песен, автор эпохального трека «Rock Around the Clock» Билл Хелли родился в этот день в 1925 году. Ну и с его участием это знойное Билл Хелли «Rock Around the Clock».
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Кто не рискует, тот не выигрывает. Играй по-крупному. Swing for the Francis. Это были Элтон Джон, Бренди Карлайл, как руководство вообще на всю эту неделю. Отдельный привет тем, кто смотрит футбольные баталии. Я как-то уже подостыла к этой игре. Ну, несмотря на то, что время от времени заглядываю, кто там кому забил. А что касается игры нашей с вами самой музыкальной, то вот на эту пятницу жду от вас, дорогие слушатели рок-арсенала, археологи. И ждем, конечно, новичков в наши археологические ряды. Свежие раскопки, те, которые еще не звучали на рок-арсенале. Музыка, что называется, та, которая играет тоже по-крупному, каждую пятницу в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые» только на рок-арсенале. Присылайте, успевайте. Мой адрес не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Ну и наше летнее настроение с очень великолепной подборкой можно заценить в нашей группе ВКонтакте. А R.E.M. Black Sabbath, еще Джоба Намаса в продолжении. Ну а для тех, кто в пути, предупредительный блюз, соблюдать правила дорожного движения, Честер Меллон.

0: реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: И мы будем молчать, глядя на дым.
8: В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». И говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
9: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
5: Rock and talk.
10: На рок-арсенале.
11: Полчаса и без рекламы на арсенале.

сегодня для жителей Урала прям самое подходящее. Да посмотрите, какие мы красивые, раздетые, счастливые. Beautiful Moby, песня, которая стала саундтреком к фильму «Дьявол носит Прада». А сегодня жители Екатеринбурга практически ничего на себе не носят. Жарко, плюс 31. Moby в этом году, кстати, выпустил великолепнейший, очень изящный альбом «Future Quiet», фортепиано и минимализм, и все, что он любит в стиле эмбиент практически. И будет поддерживать этот альбом своими концертами. Нынче в июне и в июле выступает. И, кстати, вот 30 июля в Тбилиси, например, будет. А чуть раньше будет давать концерт в Болгарии. Это 19 июля. Вдруг планируете, имейте в виду. У нас, ловите, без билетов. Юрахип, Genesis, Tom Egan. Здесь Виолетта, дополнительный пламенный. Тем, кто не пропускает наше очередное голосование. Очень креативное время, 60-е. В подборке с 10 композиций очень ждут вашего участия в их судьбе. В группе ВКонтакте, на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ну и спасибо тем, кто уже расставил свои плюсы. А в продолжение уже сейчас легендарная песня ирландского коллектива «Визо Визачо» в исполнении не менее легендарной звезды итальянский вокалист Цукеро.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи». Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый день. Пролет беспилотников заметили сегодня над соседней Челябинской областью, над территорией нескольких муниципалитетов. Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, из-за реальной угрозы в регионе включали систему оповещения и сигнал «Внимание всем», пишет агентство ТАСС. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявили опасность от дронов. Свердловчан призвали быть осторожными и бдительными, предупреждали о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом. Между тем, резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Об этом заявили в службе внешней разведки России, СВР. В сообщении службы говорится, что украинские военные готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, они не были осведомлены об истинной цели атаки, цитирует сообщение агентства ТАСС. В СВР уточнили, что полетные задания в системе вооружений загрузили британские специалисты, выступившие под личиной военных советников, пишет агентство ТАСС. Сильные дожди и ливни, грозы с градами, шквалистым усилением ветра ожидаются местами в Свердловской области во вторник, а также в ночь на среду, предупреждает областное министерство общественной безопасности. Порывы ветра могут составлять до 25 метров в секунду. Возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках в местах, где пройдут сильные осадки. Свердловчан просят в непогоду быть аккуратными в помещениях и на улице. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, выбирать безопасную скорость, по возможности отказаться от поездок. Телефон на случай ЧС 112. Между тем, специалисты сделали выводы о смерче, который привел к разрушениям в Кушве 22 июня. Ураган прошел по территории 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра превысила 33 метра в секунду, заявили специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете. В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет произошли наиболее сильные повреждения от сильного ветра. Кроме того, июньские дожди привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья, пишет «Комсомольская правда». Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Это выяснили в ходе эксперимента ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет газета.ру. Напомню, долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. Даже у обезьян, кошек, кенгуру и мышей есть тенденция к предпочтению одной из рук или лап. Но в животном мире это явление выражено менее ярко, чем у людей, отмечает газета.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, завтра, 7 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, утром плюс 24, днем 28 градусов выше ноля.
3: Информация на правах рекламы.
9: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Это знаменитая композиция «Никогда меня не подводи», «Never let me down again», открыла шестой студийный альбом «Music for the masses» легендарной британской группы Depeche Mode. Второй сингл в поддержку выходил отдельно. Ну и на обложках в разных изданиях этого сингла изображены фрагменты русскоязычной карты Европы. Так, на заметочку. Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь Виолетта. На наших студийных начало четвертого. Deep Purple, группа Police, а еще будут Aerosmith на всю катушку. Напомню, у нас песни 60-х поджидают ваше участие в их судьбе в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Я тоже сделаю свой культурный вклад. Ну и поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает, вместе с вами сегодня встречает очередной свой Новый год. Эдди Кэмпбелл, шотландский музыкант, клавишник группы Texas. В свое время, кстати, работал и в композициях Шерил Кроу. Ну и с его участием та самая жаркая, за которую вы голосовали когда-то, Texas Summer.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Эпическая красота. Не хочу потерять мгновение. Don't want to miss a thing. Aerosmith. Нынче тоже не теряют своих преданных фанатов. А все потому, что в апреле этого года стартовал прощальный тур. С размахом 50-летия своей творческой деятельности отмечают. Стивену Тайлеру, конечно, здоровье и укрепление голосовых связок. Но помимо этого, 20 марта вышел переизданный альбом Legendary Edition, куда вошли и редкие записи, как сейчас это принято, выпускать что-то раритетное. Отдельный привет тем, кто нашел и восхитился. Но я не пожалею языка, что собираю раритетную музыку для нашего пятничного выпуска нынешнего программы «Полезные ископаемые». Тема свободная. То есть границы ваших музыкальных предпочтений расширены. Успевайте прислать музыку, которая на поражение порадует всех тех, кто любит новые впечатления. Та, которая еще не звучала на рок-арсенале. Дерзайте, адрес мой не забывайте. Вилка, собака, rockarsenal.ru. Тема свободная. The Cooks с новинкой. Роберт Плам впереди. Ну, а уже сейчас знойный дуэт Royal Republic. И это понятное без перевода. Вы поддержали песня.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Rock and talk.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
4: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». И говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
5: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все-таки какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
0: Rock and talk.
6: На рок-арсенале.

Два неповторимых музыканта. Два бесподобных гитариста: Эрик Клэптон, Джефф Бек и Мун Ривер. В 2023 году они сделали этот абсолютно тонко организованный художественный номер на песню, которая появилась и стала предметом для написания очень многих вариаций для многих музыкантов. Первая исполнительница — Одри Хепберн, «Завтрак» у Тиффани. Это композиция Генри Манчини, которая прозвучала в одноименной киноленте. Ну а у нас впереди «Ловите под ваши бурные» Smash Mouth с концертной площадки Питер Гэбриэл. А в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, «Бригада С». Здесь Виолетта, классного лета. Жарко за нашим студийным, +32. Rolling Stones для тех, кто уже скучает по прохладе. Завтра дождик обещает.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

на картину современности Carbon Kid. Альпийские звезды Манчестера, вокалист группы Placebo Брайан Молко, ну и их знаменитая уже экспансия на территорию подражательства. Копия не станет оригиналом никогда. Как сказал мудрый, учитесь у всех, не подражайте никому. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных начало 5 вечера. Завтра в Екатеринбурге плюс 24, и дождик обещают, это для тех, кто изнывает уже от жары. А ведь ждали. Ну а у нас ловите. Погоду сделают лучше. Будут Eagles, Gary Mengs. И уже сейчас про то, что человеку в жизни нужны сильные движения и серьезные упражнения. Юра Хит, Рок.

изумительно звучит этот инструмент Махан Вина, 12-струнная гитара, на которой он несколько лет учился. Легендарнейший канадский музыкант, гитарист, мультиинструменталист Гэри Мэнкс. И композиция Love is the Fire, про то, что любовь — это всегда накал страстей. Пластинка, кому интересно, возьмите на заметку. Медитация, фолк, блюз и индийской классической музыки и великолепной лирики найдете в пластинке Bread and Buddha. У нас продолжение то ли еще будет из нашей летней коллекции Боб Марли с концертной площадки. Будут Дорз. Ну а уже сейчас загадывайте желание, кто не опоздает, тот успеет. Статус-кво, нетленное. Whatever you want.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Не будьте дураком, цени жизни. Главный смысл этой песни «Hey Stupid», Элис Купер. Две ночи не спал, все переживал, не будут ли думать слушатели, особенно подросткового возраста, что он называет их дураками. Но в любом случае, эта композиция как раз посвящена проблеме подросткового самоубийства. Альбом «Hey Stupid» выходил в 91 году, 2 июля. Нынче отметил 35-летие своей деятельности. Пластинки принимали участие Оззи Осборн, Джо Сатриани, Слэш, Стив Вай, Ники Сикс. И не только. Ну, отдельный привет тем, кто возьмет на заметку не только как альбом с уклоном на моралите, но и прекрасный музыкальный релиз Foo Fighters, Larkin Poe. В рубрике «Национальный продукт» группа кино. Вот такие планы. Здесь «Фиолеты классного лета», а это Scorpions, Rhythm of Love.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: один фестиваль. Демидовские огни. 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Свердловской области больше 7,5 часов. О введении ограничений власти региона сообщили в половине 9 утра. После 10 часов Росавиация также закрыла и небо над Екатеринбургом. Ограничения на полеты действовали вплоть до 3 часов дня. Отбой беспилотной опасности экстренные службы дали в 16:10. В субботу 4 июля в Свердловской области, напомню, дважды за утро объявляли ракетную опасность. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге тем временем встретились премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян. Политик сегодня прилетел в уральскую столицу. Кроме главы российского кабинета министров, во встрече участвуют заместители министров российского правительства, главы Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Россия стала первой страной, которую Никол Пашинян посещает с рабочим визитом после выборов в Армении. «Интерфакс» также напоминает, что на прошлой неделе Михаил Мишустин и Никол Пашинян проводили телефонный разговор, в ходе которого обсуждали актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, завтра, 7 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, утром плюс 24, днем 28 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
8: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии R.A. Dent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R.A. Dent в клинике европейского уровня «Парацельс».
8: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Да, не открываю свое сердце каждому встречному, поперечному. Hide your heart. Авторы этой песни Пол Стэнли из группы Kiss и Desmond Child, легендарнейший продюсер. Ну, а первой исполнительницей этой композиции стала Бонни Тайлер. Ей здоровья крепкого пожелаем. И вошла в ее альбом 88 года, который так и называется Hide Your Heart. Это потом уже Kiss взяли эту пластинку отдельным синглом, ну и затем выпустили в своем альбоме 89 года Hot in the Shade. Отдельный привет тем, кто переслушает целых две пластинки для того, чтобы еще разок и эту вспомнить. Hide Your Heart. Всем привет, это рок-арсенал «Здесь Виолетта» на наших студийных, начало 6 вечера. Завтра дождик небольшой обещают на Урале. У нас впереди Бонни Рейд, Джо Кокер и уже сейчас с концертной площадки Pink Floyd. Классика про лучшее снотворное для совести человека. Кстати, при записи этой композиции использовались настоящие деньги, которые звенят. Pink Floyd.

конечно, в жаркую любовь тоже самое главное, чтобы голову не напекло, а шляпу можешь оставить. You can leave here, head on. Джо Кокер под нашу жаркую уральскую сегодняшнюю погоду, прям как руководство к действию. Ну, каждый решает индивидуально в том, в чем выходит в люди. У нас в продолжении простимулируют ваше настроение. Новинка, Эрик Клэптон, будут Deep Purple, и уже сейчас еще одна очень подходящая песня в нашу жару на Урале. Про прохладные отношения в Spring с песней We Never Have Sex Anymore.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Ой. Deep Purple о личных воспоминаниях, путешествия по Лас-Вегасу, One Night in Vegas. Чего хотят настоящие рокеры и мужчины? Вот, кстати, в нашей группе ВКонтакте загляните. Чего по-настоящему мужчины хотят? Кто на репит поставил, тот, значит, знает правильный ответ. Ну и в нашей группе ВКонтакте весь альбом группы Deep Purple Splat, который вышел совсем недавно, можно заценить по достоинству. Не забывайте, там у нас голосование идет, песни 60-х. Не какие-нибудь там тренди-бренди, классика на все времена. 10 композиций ждут вашего участия в их судьбе. Будет Sting, Roy Orbison очень скоро. В рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин. Здесь для лета. Всем классного лета. А это Удо Дюркшнайдер, The Old Gang. Композиция «Babylon». Вы поддержали.

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Вот такой шиковый блюз на вечер для кого-то, как приглашение либо сбегать быстренько к кому-то, либо остаться одному. Ain't nobody home. Биби Кинг, Дэрил Холл. Про то, что любое пространство заполняется тем, чем хочется заполнить, например, собою в этот вечер. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Мы у вас есть на 104.5 FM. В Екатеринбурге вещаем в онлайн. Нас тоже хорошо слышно. Ну, а продолжение ловите. Карла Сантана, Крис Корнелл, Лед Зеппелиновский, Hello the Love, Гэри Мур. А уже сейчас концерт на площадке Depeche Mode. Люблю приглашать на их концерты, потому что каждый раз вспоминаю свое былое заводное. Привет всем, кто тоже помнит эти наши безумные радостные дни. Depeche Mode. Про то, как трудно быть кумиром. Легендарная

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
5: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
6: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
7: Rock and talk
8: на рок-арсенале.
9: Полчаса и без рекламы на арсенале.

конечно. Все его творчество большое, глобальное, уже мировое наследие блюз-рока на все времена. Это Гэри Мур. Про то, что все в этой жизни гладко и легко не бывает. Hard Times. Композиция с пластинки под названием Close As You Get. 16-й релиз выходил в 2007 году. В альбоме, кстати, есть несколько кавер-версий. Ну и еще все драм-партии сыграл его соратник по группе Тин Лиззи Брайан Дауни. Отдельный привет тем, кто возьмет на заметку. У нас впереди новинка от Europe. Будут Саймон и Гарфанкл. Кстати, одна из их песен в нашей подборке для голосования этой недели. Обратите внимание. Еще будут Electric Light Orchestra. Про то, что любовь нечаянно нагрянет уже сейчас. Aerosmith. Кто-то сейчас на 16 этаж поднимается. Может быть, с этой песней Love in an Elevator. Пусть он

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Там все пока молодое. Парни из коллектива Good Charlotte, Dance Floor Anthem. Танец – это вот индивидуальное искусство. Как хочу, так и, так сказать, себя ворочу. Кстати, в нашем прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые», где мы подбирали треки с летним настроением, у нас там был очень классный танцевальный шик с потрясающим припевом, который в свое время использовали как сэмпл Prodigy. Вообще много чего интересного у нас было. Прошлый выпуск пятничной программы «Полезные ископаемые», где заценить, полюбить, оставить комментарии, лайки, конечно, в нашей группе ВКонтакте. Ну, а тема этого выпуска свободная. У меня уже приходят композиции в сегодняшний понедельник. Успевайте, присылайте ваши музыкальные раскопки, те, которые вам нравятся, ну и те, которые еще не звучали на рок-арсенале. Музыка, на поражение, ваше предложение музыкальное жду на свой адрес vilka@rockarsenal.ru. Делаем вместе четвертый год программу «Полезные ископаемые». В продолжении будут Pink Floyd, White Snake, а в рубрике «Национальный продукт» Браво и Жанна Гузарова. Здесь Виолетта, классного вечера и распрекрасного лета. Легендарная британская группа Mission для тех, кто готов, несмотря на жаркие температуры за окном, взять свою неприступную крепость Tower Street. Пусть у вас все получается.

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: рубрике региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные Ножи».
1: Мотоклуб «Черные Ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, плюс Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Центр компетенции беспилотного транспорта появится в Свердловской области. Соглашение о создании площадки на выставке «Иннопром» подписали министр транспорта региона Денис Чигаев, а также компании «Транспортные системы» и «Мависта Екатеринбург». Создание центра компетенции позволит ускорить внедрение беспилотных транспортных систем, а также повысит безопасность и надежность перевозок, пишет «Коммерсант Урал». Центр объединит компании, которые занимаются разработкой подходящих для беспилотного хода трамваев, а также разработчиков интеллектуальных систем управления для таких машин. Добавлю, Средний Урал является одним из 4 российских субъектов, в которых возможен особый режим тестирования беспилотных трамваев. Свободные места для первоклассников есть в 129 школах Екатеринбурга. В городе стартовала вторая волна приема в первые классы. Заявления родители первоклассников смогут подать до 5 сентября. По данным Департамента образования Екатеринбурга, в уральской столице остались свободными более 4500 мест в первых классах. По итогам первой волны приемной кампании в школы зачислили больше 15 тысяч детей. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
0: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Итак, завтра, 7 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, утром плюс 24, днем 28 градусов выше 0.
0: Информация на правах рекламы.
7: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
7: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Расставание без желания, как правило, хочется растянуть надолго. Давить Rolling Stones только что Let Me Down Slow. Ну а мы свое желание растягиваем в предвкушении нового альбома Роллингов, который выйдет уже 10 июля. Пластинка «Иностранные языки». Новиночки оттуда мы уже вращаем на рок-арсенале. И вот, кстати, на альбоме есть еще и посмертная композиция с участием барабанщика Чарли Уотса, сделанная еще перед его смертью в 2021 году. Альбом, как всегда, от Роллингов ждем как большущий подарок, да, ведь? Это рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. А у нас впереди Def Leppard, Grand Daddy и уже сейчас очередной именинник. 77-й день рождения сегодня встречает легендарный американский барабанщик, перкуссионист и композитор. И, кстати, один из самых молодых участников Вудстока. В 20 лет вышел на большую площадку вместе с группой Карлоса Сантаны. Это Майкл Шриф. И с его уже участием ловите песню для самостоятельных. Дайте побыть одному, но не оставляйте меня в одиночестве. Карлос Сантана на барабанах, Майкл Шриф. Leave me alone.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. И мы будем молчать, глядя на
5: дым, глядя на дым. В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
6: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память. Rock.
7: Rock and talk. На рок-арсенале.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

даже вторую неделю с этой вдохновенной мечтой одноименной композиции от группы, которая называет себя Solid Dream, их композиция Solid Dream. Пытаюсь найти все подробности этого коллектива. Уже три группы нашла с таким названием. И, кстати, кое-что раздобыла, секреты раскрывать не буду. В программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу одна из композиций одного из проектов под этим названием прозвучит. Ну, мне кажется, я в десятку попала. Дальше веду расследование. Отдельный привет тем, кто ищет интересную музыку для наших пятничных времяпрепровождений. Культурная разминка с 9 часов вечера до 10 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Вы предлагаете композиции, я свои тоже туда включаю. И мы предлагаем наши раскопки для всех тех, кто любит свежие впечатления. Музыка, которая еще не звучала в нашей активной радиоротации. Предлагайте свои варианты. Тема свободная к этой пятнице. Успевайте. Red Hot Chili Peppers, Creedence Clearwater Revival, еще Green Day в продолжении очень скоро. Ну и уже сейчас Fool's Garden про то, что лето — это всегда безумный день.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm feeling.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

Да, настоящие человеческие желания, они всегда торопятся. Быстренько поцеловались и в душ. Жарко на Урале. Форенер об этом почти что их скоростная. Urgent про то, что когда чего-то ждешь, должно здесь быть и сейчас. Ну, а что касается лучшей музыки, ловите продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт». Группа «Ноль» и уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает фронтмен австралийской группы Jet. Это Ник Честер. С его участием песня прохладная, про прохладных женщин. «Cold Heart Beach». На этих наглых нодах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Лена Лепре. Пока.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Дом радует вечером и удивляет ночью. Рок-арсенал. Your soul is black.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Let's stay out tonight.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал. Paint it all in black. Make it twisted and bizarre.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус.
2: Скованные одной цепью.
1: Металлика.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал». Unable to grasp significance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM. For millions of years,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.